0: общественной безопасности будут действовать в период административного производства или уголовного процесса. В частности, таких собак нельзя будет оставлять без присмотра в общественных местах, а их владельцы должны будут пройти обучение. Министерство земледелия указывает, что собаку, напавшую на другое животное или человека, которое находится во время административного производства или уголовного процесса во владении владельца или держателя, необходимо будет выгуливать таким образом, чтобы предотвратить возможный риск повторного нападения. Такую собаку необходимо выгуливать на прочном поводке, длина которого обеспечивает эффективный контроль над животным в конкретной ситуации. В местах с интенсивным движением людей собака должна находиться на коротком поводке, чтобы снизить риск угрозы для окружающих людей и животных. В свою очередь, на территориях, где мало людей и отсутствует угроза для окружающих, новые правила разрешают использовать более длинный поводок. Это позволит собаке свободнее двигаться и проявлять естественное поведение. Кроме того, на собаку необходимо будет надеть намордник с закрытой передней частью, не позволяющий укусить человека или другое животное. Намордник можно не использовать, если это рекомендовал специалист по поведению собак и животное прошло обучение по слушанию. Согласно новым правилам, выгуливать собаку должен человек, достигший как минимум 18-летнего возраста и способный контролировать поведение животного. В министерстве поясняют, что совершеннолетний способен более объективно оценить конкретную ситуацию, которая может возникнуть во время прогулки, и соответствующим образом действовать с собакой, чтобы предотвратить ее нападение. Во время прогулки один человек может выгуливать только одну собаку, обеспечивая полноценное внимание и контроль над конкретным животным. При этом совместные прогулки, во время которых несколько людей выгуливают своих собак, не запрещены. Министерство земледелия отмечает, что собаку, напавшую на другое животное или человека, нельзя будет оставлять без присмотра за пределами территории, находящейся во владении владельца или держателя. Например, запрещается оставлять такую собаку, привязанную у магазина или в другом общественно доступном месте. Новые правила также предусматривают, что владелец или держатель, проявивший агрессию собаки, должен будет пройти с ней обучение по послушанию. Обучение должно быть пройдено в течение 12 месяцев после вступления решения в силу. С прошлого года на 3 процентных пункта уменьшилась доля жителей Латвии, считающих, что они хорошо знают свои права, свидетельствуют данные исследования измерения правовой грамотности 2026, проведенного исследовательской компанией Berk Research. В исследовании этого года 52% опрошенных выразили мнение, что хорошо знают свои права, тогда как в прошлом году такой ответ дали 55%. В этом году полностью информированными о своих правах и обязанностях чувствуют себя 4,2%. Респондентов. В прошлом году 6%. 33% опрошенных оценивают свою информированность о правах как слабую. 4% указали, что не информированы о них вовсе. Ниже всего свою правовую грамотность оценивают люди с незаконченным основным образованием и жители с низкими доходами. 40% респондентов в обеих группах отметили, что не осведомлены о своих правах. В свою очередь, среди жителей, имевших за последние 3 года опыт решения юридических вопросов, 60% оценивают свои знания как хорошие, 5% как полностью достаточные, 31% как слабые. Существенной проблемой остается информированность о возможности получения юридической помощи, гарантируемой государством. 67% опрошенных признают, что не знают о такой возможности, и лишь около 29% о ней осведомлены. Вместе с тем жителям стало труднее находить информацию о своих правах. В группе респондентов, имевших с 2025 года опыт решения юридических вопросов, доля людей, указавших, что необходимую информацию найти легко, за год сократилось с 56% до 46%. В целом 44% опрошенных отмечают, что информацию о своих правах найти легко, тогда как 34% считают, что найти ее не так-то просто. Кроме того, 54% респондентов указывают, что в целом скорее трудно или очень трудно понять юридическую информацию, предоставляемую госучреждениями и связанную с соблюдением различных прав. На трудности с поиском информации о своих правах чаще указывают люди с более низким уровнем образования, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, сеньоры и лица с низкими доходами. GPT-чат и другие инструменты искусственного интеллекта в качестве источника информации о правах в этом году упомянули 6,8% опрошенных, тогда как в прошлом году их доля составляла 1,1%. В целом индекс правовой грамотности в этом году составил 9,67 балла по 16-бальной шкале. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В прошлом году девятиклассники лучше всего справлялись с заданиями по естественным наукам, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание, а сложнее всего им давались задания на применение навыков, свидетельствуют обобщенные данные Государственного агентства развития образования. В среднем ученики набрали за диагностическую работу по естественным наукам 45%, в частности по биологии 49,5%, по физике 43,5%, а по химии 42,5%. Средний результат по естественным наукам в прошлом году был самым низким среди основных проверочных работ, которые должны были пройти выпускники основной школы. Для сравнения, средний результат выпускников 9 классов на централизованном экзамене по латышскому языку составил 56%, по математике 55%, а на мониторинговой работе по английскому языку 70%. В этом учебном году девятиклассники уже будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. При этом пока для сдачи экзамена по естественным наукам ученикам основной школы еще не потребуется набрать минимальный проходной балл, в отличие от экзаменов по математике и латышскому языку. В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20 и более процентов, заявил председатель правления Рига Силтумс Калвис Калнинш. Он подчеркнул, что Рига Силтумс уже закупил более 70% необходимого для отопительного сезона природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28,5 евро за мегаватт-час. Калнинш отметил, что в случае с биотопливом проблема заключается не в его физической доступности, а в цене. По текущим оценкам Рига Силтумс, тариф на теплоэнергию с декабря может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск повышения тарифа связан именно с удорожанием энергоресурсов. Калнинш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, то есть в 2,5 раза. Он подчеркнул, что эра дешевого природного газа в теплоснабжении Риги закончилась, поэтому в будущем большее значение будут иметь местные энергоресурсы, электрификация, рекуперация и накопление тепла. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Согласно последним данным Евростат, в Исландии ежегодно приходится около 25 ночевок туристов на одного жителя. В Дании и Эстонии порядка 5, а в Финляндии и Литве около 3. В Латвии же на одного жителя приходится примерно 2 туристических ночевки. И это самый низкий показатель в северной части Европы. К сожалению, мы серьезно отстаем не только от далекого Средиземноморья, мы уступаем даже ближайшим соседям. Отметила директор по стратегическим партнерствам Riga Waterfront Ева Иване. В целом туризм формирует около 3,5% ВВП в Евросоюзе, тогда как в Латвии его вклад значительно меньше. Мы часто говорим, что нужно больше рекламы, но посмотрим на опыт городов типа Хельсинки, Копенгагена и Таллина, которым за последние 15-20 лет действительно удалось увеличить туристический поток. Их опыт показывает, что людей в меньшей степени привлекают рекламные кампании. Гораздо чаще нужен конкретный повод приехать в определенную дату – мероприятие, фестиваль или событие, ради которого стоит запланировать поездку именно в этот город, отметила Ивана. По ее словам, у Копенгагена и Хельсинки есть собственный календарь событий. Зимой города не замирают в ожидании рождественской ярмарки, а наполняют все месяцы событиями, о которых активно рассказывают. Нам тоже крайне необходим регулярный узнаваемый календарь событий, такой, ради которого гость планирует поездку заранее. И именно этот календарь нужно активно продвигать, подчеркнула Ивана. Тарифы на теплоэнергию в Латвии в этом отопительном сезоне в среднем могут быть на 5-15% выше, чем в прошлом году, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На большинстве предприятий рост будет умеренным, отметил Виттенбергс. При этом он признал, что в отдельных самоуправлениях тарифы могут вырасти существенно. Централизованное теплоснабжение в Латвии обеспечивают около 60 предприятий, и тарифы в разных местах значительно различаются. По словам министра, стоимость составляет от примерно 60 евро до 140-150 евро за мегаватт-час. Министерство климата и энергетики предлагает в предстоящем отопительном сезоне увеличить размер жилищного пособия и расширить круг его получателей. Кроме того, на время отопительного сезона предлагается увеличить коэффициенты, используемые при расчете жилищного пособия. Сейчас жилищное пособие получают около 31 тысячи домохозяйств. Министерство прогнозирует, что предлагаемые изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств, а размер пособия может увеличиться на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Из-за зависимости государственные органы безопасности нередко отказывают в доступе к гостайне или аннулируют его. Служба защиты Конституции сообщила, что, согласно закону, доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, не предоставляется лицам, у которых выявлены психические или поведенческие расстройства, в том числе связанные с употреблением алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ. Такие нарушения могут подставить под сомнение способность человека соблюдать требования по защите государственной тайны. В свою очередь, служба государственной безопасности сообщила, что в прошлом году зависимости, в том числе алкогольная, стали самой распространенной причиной отказа в предоставлении или аннулировании допуска к государственной тайне. Из 39 человек, которым в прошлом году был закрыт допуск к гостайне, у 22 допуск был отозван или не выдан именно из-за выявления зависимости от алкоголя, азартных игр или наркотиков. По оценке службы госбезопасности, должностные лица с зависимостями могут стать легкой мишенью для спецслужб враждебных государств, поскольку такими людьми легче манипулировать. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Проверив 5 предназначенных для детей программ вторичной амбулаторной медицинской помощи в регионах, государственный контроль в ходе ревизии пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения соответствующие услуги детям фактически не предоставляют. С 2026 года созданы 14 отдельных программ вторичной амбулаторной медпомощи для детей. Однако госконтроль отмечает, что планирование и финансирование пока не обеспечивает фактическую доступность услуг. Например, при поиске кардиолога для ребенка на сайте электронной регистратуры указывается 12 лечебных учреждений, хотя на самом деле детей принимает только одно. Часть врачей детей не принимает вообще, другие устанавливают возрастные ограничения. Информация на сайте обновляется раз в месяц с задержкой, поэтому указанное время ожидания не всегда соответствует реальной ситуации. В целом ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. Государство не определило, какие услуги амбулаторной помощи должны быть доступны в разных частях Латвии. Услуги планируются фрагментарно, без достаточной информации о потребностях детей и доступном медперсонале. Каждому лечебному учреждению оставлено на усмотрение, какие услуги и каким группам пациентов – детям, взрослым или обеим группам – предоставлять. Госконтроль также отмечает, что объем услуг в значительной степени определяется количеством ранее оказанных услуг, а не фактическими потребностями детей и возможностями лечебных учреждений. В 2020 2024 году государство потратило на амбулаторное медобслуживание детей 93 миллиона евро, а семьи за платные услуги для детей заплатили еще как минимум 14,5 миллионов евро. Госконтроль отмечает, что 69% детских врачей Латвии работают в Риге, где предоставляется 79% оплачиваемых государством услуг вторичной амбулаторной помощи детям. В ряде медицинских областей в регионах детских врачей нет, поэтому услуги детям часто оказывают врачи общей специальности. В среднем каждый рабочий день примерно 350 детей из регионов едут в Ригу за оплачиваемой государством вторичной амбулаторной помощью. Для семей это означает расходы на транспорт, питание, иногда и проживание. Родителям приходится пропускать работу, детям – учебу. По оценке ревизоров, в регионах необходимо обеспечить детей основными специалистами и педиатрами. Более сложные, редкие услуги сконцентрировать там, где можно обеспечить необходимый опыт и качество. Сейчас такой четкой сети услуг нет. Недостатки выявлены в первичном здравоохранении. При этом ситуация может еще больше обостриться нехваткой семейных врачей. К 2030 году договор с Национальной службой здравоохранения планируют расторгнуть 156 практик семейных врачей. Это 13%. Однако на этих территориях не нашлось желающих их перенять. В этих практиках зарегистрировано более 32 тысяч детей. Проблемы есть и в детской стоматологии. В 2024 году государство потратило на нее 33 миллиона 500 тысяч евро, однако оплачиваемую государством гигиену зубов получили только 36%. Стоматологические услуги – 38% детей. В регионах лечение зубов в среднем приходится ждать от 35 до 100 дней, в отдельных случаях – год и дольше. В прошлом году учащиеся 9 классов в диагностической работе по естественным наукам лучше справлялись с заданиями, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание. Хуже с заданиями на применение навыков, свидетельствует информация, обобщенная Государственным агентством развития образования. В диагностической работе по естественным наукам школьники в среднем набрали 44,8%. Средний результат по естественным наукам в прошлом году был самым низким среди крупных проверочных работ, которые должны были сдавать выпускники основной школы. Для сравнения, на централизованном экзамене по латышскому языку результат выпускников 9 классов в среднем составил 56,2%, на экзамене по математике 54,8%, на мониторинговой работе по английскому языку 70%. В части диагностической работы по естественным наукам, посвященной знаниям и пониманию, средний результат составил 56,8%, а в части, посвященной навыкам, лишь 35,7%. Еще более выраженная разница наблюдается при оценке успеваемости учащихся в различных аспектах грамотности. Лучший результат был в категории «знает и понимает» – 54,7%. Самый низкий – в категории «рассуждает аналитически» – 29,2%. В трех областях естественных наук результаты были сравнительно схожими. По биологии школьники в среднем набрали 49,5%, по физике – 43,6%, по химии 42,3%. В этом учебном году ученики 9 классов будут сдавать уже централизованный экзамен по естественным наукам. В отличие от мониторинговых работ, на экзамене присутствуют внешние наблюдатели, поэтому его проведение и результаты можно считать более объективными. Кроме того, школы могут использовать результат экзамена в качестве критерия отбора при приеме учащихся в 10 класс, поясняет Госагентство развития образования. За сдачу централизованного экзамена ученикам выдается сертификат. В этом году на экзамене по естественным наукам от учеников основной школы еще не потребуют достичь минимального порога, чтобы экзамен считался сданным, в отличие от экзаменов по математике и латышскому языку. Содержание и структура экзамена будут схожи с прошлогодней диагностической работой, поэтому можно говорить, что педагоги школы постепенно ознакомились с содержанием потенциальной государственной проверочной работы, отмечает Госагентство. Планируется, что экзамен будет в равных долях включать содержание по биологии, физики и химии. На каждый из этих учебных предметов отведено примерно 35% экзамена. Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода решил поддержать требования обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы для всех работников здравоохранения, организовать акцию протеста, пикет у кабинета министров, а также потребовать отставки министра здравоохранения Хасама Абумери. Профсоюз неоднократно обращался в Министерство здравоохранения, обращая внимание на недостаточную оплату труда, нехватку персонала, чрезмерную рабочую нагрузку. Профсоюз потребовал обеспечить обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы всех работников здравоохранения не менее чем на 30%, включив необходимое финансирование в тарифы на оплачиваемые государством услуги здравоохранения. Профсоюз также потребовал пересмотреть правила Кабмина о минимальной месячной заработной плате и специальной доплате для работников сферы здравоохранения, а также ввести механизм регулярного пересмотра заработной платы. В сентябре Минздрав проинформировал профсоюз, что для повышения зарплат на 25,4% необходимо 228 миллионов 700 тысяч евро. Участники встречи признали серьезность ситуации, однако решение о выделении финансирования принято не было, как и не был определен план дальнейших действий или срок принятия решения. В проекте ответа Кабмина по госбюджету на 2027 год признана потребность в дополнительном финансировании отрасли здравоохранения в размере 663 миллиона евро. Однако на человеческие ресурсы указана потребность лишь в объеме 45 миллионов 200 тысяч евро. В проекте не определен фактический объем выделяемого финансирования, отмечает Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода. Совет также решил организовать у здания Кабмина пикет с соблюдением требований закона о собраниях, шествиях, пикетах. Одновременно Совет профсоюза решил выразить недоверие министру здравоохранения Абумери, потребовать его отставки, указывая на неспособность министра добиться конкретного, достаточного и финансово обеспеченного решения правительства для предотвращения кризиса в здравоохранении. В решении Совета профсоюза указано, что цель, установленная в основных положениях общественного здравоохранения на 2021-2027 годы, достичь в 2027 году государственного финансирования здравоохранения в размере 6% от ВВП, не будет выполнена. Также не введена предусмотренная в основных положениях ежегодная индексация целевых зарплат медработников в соответствии с ростом заработной платы в стране. Если правительство не примет конкретных и финансово обеспеченных решений о финансировании здравоохранения и повышении заработной платы всех работников отрасли, Бюро профсоюза поручено созвать внеочередное заседание Совета для принятия решения о дальнейших мерах по защите коллективных интересов, предусмотренных нормативными актами. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода обращает внимание на то, что в докладе Европейской комиссии по Латвии за этот год констатированы недостаточное госфинансирование здравоохранения и существенная нехватка человеческих ресурсов. На 1000 жителей в Латвии приходится 3,4 врача и 4,2 медсестры по сравнению с показателем 4,3 врача и 7,6 медсестры в среднем по Евросоюзу, соответственно. Кроме того, более 40% врачей и медсестер в Латвии в возрасте 55 лет и старше. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20 и более процентов, заявил председатель правления Рига Силтумс Калвис Калнинш. Он подчеркнул, что Рига Силтумс уже закупил более 70% необходимого для отопительного сезона природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28,5 евро за мегаватт-час. Калнинш отметил, что в случае с биотопливом проблема заключается не в его физической доступности, а в цене. По текущим оценкам Рига Силтумс, тариф на теплоэнергию с декабря может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск повышения тарифа связан именно с удорожанием энергоресурсов. Калнинш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, то есть в 2,5 раза. Он подчеркнул, что эра дешевого природного газа в теплоснабжении Риги закончилась, поэтому в будущем большее значение будут иметь местные энергоресурсы, электрификация, рекуперация и накопление тепла. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования Банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Во вторник правительство отложило рассмотрение информационного доклада Министерства сообщения, в котором представлены различные варианты закрытия или замены дорожных знаков, указывающих направление на Россию и Беларусь. В министерстве пояснили, что рассмотрение вопроса было отложено, так как требовалось уточнить сроки и стоимость.

Литве около 3. В Латвии же на одного жителя приходится примерно 2 туристических ночевки, и это самый низкий показатель в северной части Европы. К сожалению, мы серьезно отстаем не только от далекого Средиземноморья, мы уступаем даже ближайшим соседям, отметила директор по стратегическим партнерствам Riga Waterfront Ева Иване. В целом туризм формирует около 3,5% ВВП в Евросоюзе, тогда как в Латвии его вклад значительно меньше. Мы часто говорим, что нужно больше рекламы, но посмотрим на опыт городов типа Хельсинки, Копенгагена и Таллина, которым за последние 15-20 лет действительно удалось увеличить туристический поток. Их опыт показывает, что людей в меньшей степени привлекают рекламные кампании. Гораздо чаще нужен конкретный повод приехать в определенную дату, мероприятие, фестиваль или событие, ради которого стоит запланировать поездку именно в этот город, отметила Иване. По ее словам, у Копенгагена и Хельсинки есть собственный календарь событий. Зимой города не замирают в ожидании рождественской ярмарки, а наполняют все месяцы событиями, о которых активно рассказывают. Нам тоже крайне необходим регулярный узнаваемый календарь событий, такой, ради которого гость планирует поездку заранее. И именно этот календарь нужно активно продвигать, подчеркнула Иване. Тарифы на теплоэнергию в Латвии в этом отопительном сезоне в среднем могут быть на 5-15% выше, чем в прошлом году, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На большинстве предприятий рост будет умеренным, отметил Виттенбергс. При этом он признал, что в отдельных самоуправлениях тарифы могут вырасти существенно. Централизованное теплоснабжение в Латвии обеспечивают около 60 предприятий, и тарифы в разных местах значительно различаются. По словам министра, стоимость составляет от примерно 60 евро до 140-150 евро за мегаватт-час. Министерство климата и энергетики предлагает в предстоящем отопительном сезоне увеличить размер жилищного пособия и расширить круг его получателей. Кроме того, на время отопительного сезона предлагается увеличить коэффициенты, используемые при расчете жилищного пособия. Сейчас жилищное пособие получают около 31 тысячи домохозяйств. Министерство прогнозирует, что предлагаемые изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств, а размер пособия может увеличиться на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Из-за зависимости государственные органы безопасности нередко отказывают в доступе к гостайне или аннулируют его. Служба защиты Конституции сообщила, что, согласно закону, доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, не предоставляется лицам, у которых выявлены психические или поведенческие расстройства, в том числе связанные с употреблением алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ. Такие нарушения могут подставить под сомнение способность человека соблюдать требования по защите государственной тайны. В свою очередь, служба государственной безопасности сообщила, что в прошлом году зависимости, в том числе алкогольная, стали самой распространенной причиной отказа в предоставлении или аннулировании допуска к государственной тайне. Из 39 человек, которым в прошлом году был закрыт допуск к гостайне, у 22 допуск был отозван или не выдан именно из-за выявления зависимости от алкоголя, азартных игр или наркотиков. По оценке службы госбезопасности, должностные лица с зависимостями могут стать легкой мишенью для спецслужб враждебных государств, поскольку такими людьми легче манипулировать. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Правительство во вторник поддержало подготовленный Министерством сообщения проект распоряжения, который предусматривает выделение дополнительных 9 миллионов 854 тысяч евро на обеспечение непрерывности услуг общественного транспорта. Финансирование необходимо, чтобы обеспечить выполнение действующих договоров об услугах общественного транспорта, сохранить сеть маршрутов регионального значения в объеме 2025 года и обеспечить непрерывность услуг общественного транспорта до конца 2026 года. Президент Латвии Ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошиньекс сообщил, что, несмотря на решение правительства, акция протеста перевозчиков в среду, 16 сентября, состоится, поскольку выделенные средства – это непокрытые обязательства государства в этом году, в то время как перевозчики требуют изменения индексации долгосрочных договоров и обеспечения дополнительного финансирования для покрытия значительного роста расходов. В министерстве сообщают, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования на региональные перевозки Министерство сообщения в сотрудничестве с автотранспортной дирекцией, Советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложение по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе. В целом, чтобы устранить многолетнюю нехватку финансирования и решить наболевшие проблемы, отрасли необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, что предстоит оценить в контексте возможностей текущего бюджета. Для некоторых перевозчиков, которые примут участие в акции протеста в среду 16 сентября, размер штрафа за невыполнение рейсы может превысить 100 тысяч евро, сообщил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Он отметил, что договоры с перевозчиками предусматривают штрафные санкции за невыполненные рейсы. У каждого перевозчика разное количество рейсов, однако предварительные расчеты автотранспортной дирекции показывают, что для некоторых штраф может превысить 100 тысяч евро. В свою очередь Ошиньекс заявил, что перевозчики считаются с тем, что к ним применят штраф. Но акция протеста – это шаг отчаяния, потому что перевозчики хотят добросовестно выполнять условия договора, а не расторгать их, так как это не решит проблему с увеличением бюджетной базы. В акции протеста «День без регионального общественного транспорта» примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, что затронет до 60 тысяч пассажиров. Перевозчики, которые примут участие в акции, не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправление. Информация об отмененных рейсах доступна на сайтах и в социальных сетях перевозчиков, а также на сайте автотранспортной дирекции. Снизить ставку налога на добавленную стоимость на топливо в Латвии невозможно без конфликта с правилами Европейского Союза, сообщили в Министерстве финансов, комментируя предложение снизить ставку НДС на топливо с 21 до 12% до конца этого года. Минфин поясняет, что НДС является гармонизированным налогом в ЕС. Его применение регулируется директивой по НДС, которая не предусматривает возможности снижения ставки налога на топливо. Это означает, что возможности Латвии таким образом сдержать рост цен на топливо зависит не только от политического решения правительства или Сейма, поскольку применение НДС во всем ЕС определяется общими правилами. Во вторник правительство утвердило порядок содержания, учета и дрессировки собак, которые когда-либо нападали на людей или других животных. Новые требования призваны снизить угрозу общественной безопасности и будут действовать в период административного производства или уголовного процесса. В частности, таких собак нельзя будет оставлять без присмотра в общественных местах, а их владельцы должны будут пройти обучение. Министерство земледелия указывает, что собаку, напавшую на другое животное или человека, который находится во время административного производства или уголовного процесса во владении владельца или держателя, необходимо будет выгуливать таким образом, чтобы предотвратить возможный риск повторного нападения. Такую собаку необходимо выгуливать на прочном поводке, длина которого обеспечивает эффективный контроль над животным в конкретной ситуации. В местах с интенсивным движением людей собака должна находиться на коротком поводке, чтобы снизить риск угрозы для окружающих людей и животных. В свою очередь, на территориях, где мало людей и отсутствует угроза для окружающих, новые новые правила разрешают использовать более длинный поводок. Это позволит собаке свободнее двигаться и проявлять естественное поведение. Кроме того, на собаку необходимо будет надеть намордник с закрытой передней частью, не позволяющий укусить человека или другое животное. Намордник можно не использовать, если это рекомендовал специалист по поведению собак и животное прошло обучение по слушанию. Согласно новым правилам, выгуливать собаку должен человек, достигший как минимум 18-летнего возраста и способный контролировать поведение животного. В министерстве поясняют, что совершеннолетний способен более объективно оценить конкретную ситуацию, которая может возникнуть во время прогулки, и соответствующим образом действовать с собакой, чтобы предотвратить ее нападение. Во время прогулки один человек может выгуливать только одну собаку, обеспечивая полноценное внимание и контроль над конкретным животным. При этом совместные прогулки, во время которых несколько людей выгуливают своих собак, не запрещены. Министерство земледелия отмечает, что собаку, напавшую на другое животное или человека, нельзя будет оставлять без присмотра за пределами территории, находящейся во владении владельца или держателя. Например, запрещается оставлять такую собаку, привязанной у магазина или в другом общественно доступном месте. Новые правила также предусматривают, что владелец или держатель, проявивший агрессию собаки, должен будет пройти с ней обучение по послушанию. Обучение должно быть пройдено в течение 12 месяцев после вступления решения в силу. С прошлого года на 3 процентных пункта уменьшилась доля жителей Латвии, считающих, что они хорошо знают свои права, свидетельствуют данные исследования «Измерение правовой грамотности 2026», проведенного исследовательской компанией Berk Research. В исследовании этого года 52% опрошенных выразили мнение, что хорошо знают свои права, тогда как в прошлом году такой ответ дали 55%. В этом году полностью информированными о своих правах и обязанностях чувствуют себя 4,2% респондентов. В прошлом году 6%. 33% опрошенных оценивают свою информированность о правах как слабую. 4% указали, что не информированы о них вовсе. Ниже всего свою правовую грамотность оценивают люди с незаконченным основным образованием и жители с низкими доходами. 40% респондентов в обеих группах отметили, что не осведомлены о своих правах. В свою очередь, среди жителей, имевших за последние 3 года опыт решения юридических вопросов, 60% оценивают свои знания как хорошие, 5% как полностью достаточные, 31% как слабые. Существенной проблемой остается информированность о возможности получения юридической помощи, гарантируемой государством. 67% опрошенных признают, что не знают о такой возможности, и лишь около 29% о ней осведомлены. Вместе с тем жителям стало труднее находить информацию о своих правах. В группе респондентов, имевших с 2025 года опыт решения юридических вопросов, доля людей, указавших, что необходимую информацию найти легко, за год сократилось с 56% до 46%. В целом 44% опрошенных отмечают, что информацию о своих правах найти легко, тогда как 34% считают, что найти ее не так-то просто. Кроме того, 54% респондентов указывают, что в целом скорее трудно или очень трудно понять юридическую информацию, предоставляемую госучреждениями и связанную с соблюдением различных прав. На трудности с поиском информации о своих правах чаще указывают люди с более низким уровнем образования, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, сеньоры и лица с низкими доходами. GPT-чат и другие инструменты искусственного интеллекта в качестве источника информации о правах в этом году упомянули 6,8% опрошенных, тогда как в прошлом году их доля составляла 1,1%. В целом индекс правовой грамотности в этом году составил 9,67 балла по 16-бальной шкале. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В прошлом году девятиклассники лучше всего справлялись с заданиями по естественным наукам, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание. А сложнее всего им давались задания на применение навыков, свидетельствуют обобщенные данные Государственного агентства развития образования. В среднем ученики набрали за диагностическую работу по естественным наукам 45%, в частности по биологии 49,5%, по физике 43,5%, а по химии 42,5%. результата. Средний результат по естественным наукам в прошлом году был самым низким среди основных проверочных работ, которые должны были пройти выпускники основной школы. Для сравнения, средний результат выпускников 9 классов на централизованном экзамене по латышскому языку составил 56%, по математике 55%, а на мониторинговой работе по английскому языку 70%. В этом учебном году девятиклассники уже будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. При этом пока для сдачи экзамена по естественным наукам ученикам основной школы еще не потребуется набрать минимальный проходной балл, в отличие от экзаменов по математике и латышскому языку. В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20 и более процентов, заявил председатель правления Рига Силтумс Калвис Калнинш. Он подчеркнул, что Рига Силтумс уже закупил более 70% необходимого для отопительного сезона природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28,5 евро за мегаватт-час. Калнинш отметил, что в случае с биотопливом проблема заключается не в его физической доступности, а в цене. По текущим оценкам Рига Силтумс, тариф на теплоэнергию с декабря может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск повышения тарифа связан именно с удорожанием энергоресурсов. Калнинш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, то есть в 2,5 раза. Он подчеркнул, что эра дешевого природного газа в теплоснабжении Риги закончилась, поэтому в будущем большее значение будут иметь местные энергоресурсы, электрификация, рекуперация и накопление тепла. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования Банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Согласно последним данным Евростат, в Исландии ежегодно приходится около 25 ночевок туристов на одного жителя. В Дании и Эстонии порядка 5, а в Финляндии и Литве около 3. В Латвии же на одного жителя приходится примерно 2 туристических ночевки. И это самый низкий показатель в северной части Европы. К сожалению, мы серьезно отстаем не только от далекого Средиземноморья, мы уступаем даже ближайшим соседям. Отметила директор по стратегическим партнерствам Riga Waterfront Ева Иване. В целом туризм формирует около 3,5% ВВП в Евросоюзе, тогда как в Латвии его вклад значительно меньше. Мы часто говорим, что нужно больше рекламы, но посмотрим на опыт городов типа Хельсинки, Копенгагена и Таллина, которым за последние 15-20 лет действительно удалось увеличить туристический поток. Их опыт показывает, что людей в меньшей степени привлекают рекламные кампании. Гораздо чаще нужен конкретный повод приехать в определенную дату, мероприятие, фестиваль или событие, ради которого стоит запланировать поездку именно в этот город, отметила Иване. По ее словам, у Копенгагена и Хельсинки есть собственный календарь событий. Зимой города не замирают в ожидании рождественской ярмарки, а наполняют все месяцы событиями, о которых активно рассказывают. Нам тоже крайне необходим регулярный узнаваемый календарь событий, такой, ради которого гость планирует поездку заранее. И именно этот календарь нужно активно продвигать, подчеркнула Иване. Тарифы на теплоэнергию в Латвии в этом отопительном сезоне в среднем могут быть на 5-15% выше, чем в прошлом году, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На большинстве предприятий рост будет умеренным, отметил Виттенбергс. При этом он признал, что в отдельных самоуправлениях тарифы могут вырасти существенно. Централизованное теплоснабжение в Латвии обеспечивают около 60 предприятий, и тарифы в разных местах значительно различаются. По словам министра, стоимость составляет от примерно 60 евро до 140-150 евро за мегаватт-час. Министерство климата и энергетики предлагает в предстоящем отопительном сезоне увеличить размер жилищного пособия и расширить круг его получателей. Кроме того, на время отопительного сезона предлагается увеличить коэффициенты, используемые при расчете жилищного пособия. Сейчас жилищное пособие получают около 31 тысячи домохозяйств. Министерство прогнозирует, что предлагаемые изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств, а размер пособия может увеличиться на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Из-за зависимости государственные органы безопасности нередко отказывают в доступе к гостайне или аннулируют его. Служба защиты Конституции сообщила, что согласно закону доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, не предоставляется лицам, у которых выявлены психические или поведенческие расстройства, в том числе связанные с употреблением алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ. Такие нарушения могут подставить под сомнение способность человека соблюдать требования по защите государственной тайны. В свою очередь, служба государственной безопасности сообщила, что в прошлом году зависимости, в том числе алкогольная, стали самой распространенной причиной отказа в предоставлении или аннулировании допуска к государственной тайне. Из 39 человек, которым в прошлом году был закрыт допуск к гостайне, у 22 допуск был отозван или не выдан именно из-за выявлений зависимости от алкоголя, азартных игр или наркотиков. По оценке службы госбезопасности, должностные лица с зависимостями могут стать легкой мишенью для спецслужб враждебных государств, поскольку такими людьми легче манипулировать. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Проверив 5 предназначенных для детей программ вторичной амбулаторной медицинской помощи в регионах, государственный контроль в ходе ревизии пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения, соответствующие услуги детям, фактически не предоставляют. С 2026 года созданы 14 отдельных программ вторичной амбулаторной медпомощи для детей. Однако госконтроль отмечает, что планирование и финансирование пока не обеспечивает фактическую доступность услуг. Например, при поиске кардиолога для ребенка на сайте электронной регистратуры указывается 12 лечебных учреждений, хотя на самом деле детей принимает только одно. Часть врачей детей не принимает вообще, другие устанавливают возрастные ограничения. Информация на сайте обновляется раз в месяц с задержкой, поэтому указанное время ожидания не всегда соответствует реальной ситуации. В целом ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. Государство не определило, какие услуги амбулаторной помощи должны быть доступны в разных частях Латвии. Услуги планируются фрагментарно, без достаточной информации о потребностях детей и доступном медперсонале. Каждому лечебному учреждению оставлено на усмотрение, какие услуги и каким группам пациентов – детям, взрослым или обеим группам – предоставлять. Госконтроль также отмечает, что объем услуг в значительной степени определяется количеством ранее оказанных услуг, а не фактическими потребностями детей и возможностями лечебных учреждений. В 2024 году государство потратило на амбулаторное медобслуживание детей 93 миллиона евро, а семьи за платные услуги для детей заплатили еще как минимум 14,5 миллионов евро. Госконтроль отмечает, что 69% детских врачей Латвии работают в Риге, где предоставляется 79% оплачиваемых государством услуг вторичной амбулаторной помощи детям. В ряде медицинских областей в регионах детских врачей нет, поэтому услуги детям часто оказывают врачи общей специальности. В среднем каждый рабочий день примерно 350 детей из регионов едут в Ригу за оплачиваемой государством вторичной амбулаторной помощью. Для семей это означает расходы на транспорт, питание, иногда и проживание. Родителям приходится пропускать работу, детям – учебу. По оценке ревизоров, в регионах необходимо обеспечить детей основными специалистами и педиатрами. Более сложные, редкие услуги сконцентрировать там, где можно обеспечить необходимые опыты качества. Сейчас сейчас такой четкой сети услуг нет. Недостатки выявлены в первичном здравоохранении. При этом ситуация может еще больше обостриться нехваткой семейных врачей. К 2030 году договор с Национальной службой здравоохранения планируют расторгнуть 156 практик семейных врачей. Это 13%. Однако на этих территориях не нашлось желающих их перенять. В этих практиках зарегистрировано более 32 тысяч детей. Проблемы есть и в детской стоматологии. В 2024 году государство потратило на нее 33 миллиона 500 тысяч евро, однако оплачиваемую государством гигиену зубов получили только 36%. Стоматологические услуги – 38% детей. В регионах лечение зубов в среднем приходится ждать от 35 до 100 дней, в отдельных случаях – год и дольше. В прошлом году учащиеся 9 классов в диагностической работе по естественным наукам лучше справлялись с заданиями, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание. Хуже с заданиями на применение навыков, свидетельствует информация, обобщенная Государственным агентством развития образования. В диагностической работе по естественным наукам школьники в среднем набрали 44,8%. Средний результат по естественным наукам в прошлом году был самым низким. Среди крупных проверочных работ, которые должны были сдавать выпускники основной школы. Для сравнения, на централизованном экзамене по латышскому языку результат выпускников 9 классов в среднем составил 56,2%, на экзамене по математике 54,8%, на мониторинговой работе по английскому языку 70%. В части диагностической работы по естественным наукам, посвященной знаниям и пониманию, средний результат составил 56,8%, а в части, посвященной навыкам, лишь 35,7%. Еще более выраженная разница наблюдается при оценке успеваемости учащихся в различных аспектах грамотности. Лучший результат был в категории «знает и понимает» – 54,7%. Самый низкий – в категории «рассуждает аналитически» – 29,2%. В трех областях естественных наук результаты были сравнительно схожими. По биологии школьники в среднем набрали 49,5%, по физике – 43,6%. По химии 42,3%. В этом учебном году ученики 9 классов будут сдавать уже централизованный экзамен по естественным наукам. В отличие от мониторинговых работ, на экзамене присутствуют внешние наблюдатели, поэтому его проведение и результаты можно считать более объективными. Кроме того, школы могут использовать результат экзамена в качестве критерия отбора при приеме учащихся в 10 класс, поясняет Госагентство развития образования. За сдачу централизованного экзамена ученикам выдается сертификат. В этом году на экзамене по естественным наукам от учеников основной школы еще не потребуют достичь минимального порога, чтобы экзамен считался сданным, в отличие от экзаменов по математике и латышскому языку. Содержание и структура экзамена будут схожи с прошлогодней диагностической работой, поэтому можно говорить, что педагоги школы постепенно ознакомились с содержанием потенциальной государственной проверочной работы, отмечает Госагентство. Планируется, что экзамен будет в равных долях включать содержание по биологии, физики и химии. На каждый из этих учебных предметов отведено примерно 35% экзамена. Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода решил поддержать требования обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы для всех работников здравоохранения, организовать акцию протеста «Пикет» у Кабинета министров, а также потребовать отставки министра здравоохранения Хасама Абумери. Профсоюз неоднократно обращался в Министерство здравоохранения, обращая внимание на недостаточную оплату труда, нехватку персонала, чрезмерную рабочую нагрузку. Профсоюз потребовал обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы всех работников здравоохранения не менее чем на 30%, включив необходимое финансирование в тарифы на оплачиваемые государством услуги здравоохранения. Профсоюз также потребовал пересмотреть правила Кабмина о минимальной месячной заработной плате и специальной доплате для работников сферы здравоохранения, а также ввести механизм регулярного пересмотра заработной платы. В сентябре Минздрав проинформировал профсоюз, что для повышения зарплат на 25,4% необходимо 228 миллионов 700 тысяч евро. Участники встречи признали серьезность ситуации, однако решение о выделении финансирования принято не было, как и не был определен план дальнейших действий или срок принятия решения. В проекте ответа Кабмина по госбюджету на 2027 год признана потребность в дополнительном финансировании отрасли здравоохранения в размере 663 миллиона евро. Однако на человеческие ресурсы указана потребность лишь в объеме 45 200 000 евро. В проекте не определен фактический объем выделяемого финансирования, отмечает Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода. Совет также решил организовать у здания Кабмина пикет с соблюдением требований закона о собраниях, шествиях, пикетах. Одновременно Совет профсоюза решил выразить недоверие министру здравоохранения Абумери, потребовать его отставки, указывая на неспособность министра добиться конкретного, достаточного и финансово обеспеченного решения правительства для предотвращения кризиса в здравоохранении. В решении Совета профсоюза указано, что цель, установленная в основных положениях общественного здравоохранения на 2021-2027 годы, достичь в 2027 году государственного финансирования здравоохранения в размере 6% от ВВП, не будет выполнена. Также не введена предусмотренная в основных положениях ежегодная индексация целевых зарплат медработников в соответствии с ростом заработной платы в стране. Если правительство не примет конкретных и финансово обеспеченных решений о финансировании здравоохранения и повышении заработной платы всех работников отрасли, Бюро профсоюза поручено созвать внеочередное заседание Совета для принятия решения о дальнейших мерах по защите коллективных интересов, предусмотренных нормативными актами. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода обращает внимание на то, что в докладе Европейской комиссии по Латвии за этот год констатированы недостаточное госфинансирование здравоохранения и существенная нехватка человеческих ресурсов. На 1000 жителей в Латвии приходится 3,4 врача и 4,2 медсестры по сравнению с показателем 4,3 врача и 7,6 медсестры в среднем по Евросоюзу соответственно. Кроме того, более 40% врачей и медсестер в Латвии в возрасте 55 лет и старше. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20 и более процентов, заявил председатель правления Рига Силтумс Калвис Калнинш. Он подчеркнул, что Рига Силтумс уже закупил более 70% необходимого для отопительного сезона природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28,5 евро за мегаватт-час. Калнинш отметил, что в случае с биотопливом проблема заключается не в его физической доступности, а в цене. По текущим оценкам Рига Силтумс, тариф на теплоэнергию с декабря может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск повышения тарифа связан именно с удорожанием энергоресурсов. Калнинш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, то есть в 2,5 раза. Он подчеркнул, что эра дешевого природного газа в теплоснабжении Риги закончилась, поэтому в будущем большее значение будут иметь местные энергоресурсы, электрификация, рекуперация и накопление тепла. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Во вторник правительство отложило рассмотрение информационного доклада Министерства сообщения, в котором представлены различные варианты закрытия или замены дорожных знаков, указывающих направление на Россию и Беларусь. В министерстве пояснили, что рассмотрение вопроса было отложено, так как требовалось уточнить сроки и стоимость реализации предложенных мер. В докладе отмечается, что Министерство сообщения будет постепенно снижать заметность названий населенных пунктов, расположенных в России и Беларуси, на дорожных знаках национальной сети автодорог, при условии, что это не поставит под угрозу безопасность дорожного движения и не нарушит работу системы навигации. По данным предприятия «Латвия Свалсцели», в сети государственных автодорог выявлено в общей сложности 235 таких дорожных знаков. Согласно последним данным Евростат, в Исландии ежегодно приходится около 25 ночевок туристов на одного жителя, в Дании и Эстонии порядка 5, а в Финляндии

Их опыт показывает, что людей в меньшей степени привлекают рекламные кампании. Гораздо чаще нужен конкретный повод приехать в определенную дату – мероприятие, фестиваль или событие, ради которого стоит запланировать поездку именно в этот город, отметила Иване. По ее словам, у Копенгагена и Хельсинки есть собственный календарь событий. Зимой города не замирают в ожидании рождественской ярмарки, а наполняют все месяцы событиями, о которых активно рассказывают. Нам тоже крайне необходим регулярный узнаваемый календарь событий, такой, ради которого гость планирует поездку заранее. И именно этот календарь нужно активно продвигать, подчеркнула Иване. Тарифы на теплоэнергию в Латвии в этом отопительном сезоне в среднем могут быть на 5-15% выше, чем в прошлом году, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На большинстве предприятий рост будет умеренным, отметил Виттенбергс. При этом он признал, что в отдельных самоуправлениях тарифы могут вырасти существенно. Централизованное теплоснабжение в Латвии обеспечивают около 60 предприятий, и тарифы в разных местах значительно различаются. По словам министра, стоимость составляет от примерно 60 евро до 140-150 евро за мегаватт-час. Министерство климата и энергетики предлагает в предстоящем отопительном сезоне увеличить размер жилищного пособия и расширить круг его получателей. Кроме того, на время отопительного сезона предлагается увеличить коэффициенты, используемые при расчете жилищного пособия. Сейчас жилищное пособие получают около 31 тысячи домохозяйств. Министерство прогнозирует, что предлагаемые изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств, а размер пособия может увеличиться на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Из-за зависимости государственные органы безопасности нередко отказывают в доступе к гостайне или аннулируют его. Служба защиты Конституции сообщила, что согласно закону доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, не предоставляется лицам, у которых выявлены психические или поведенческие расстройства, в том числе связанные с употреблением алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ. Такие нарушения могут подставить под сомнение способность человека соблюдать требования по защите государственной тайны. В свою очередь, служба государственной безопасности сообщила, что в прошлом году зависимости, в том числе алкогольная, стали самой распространенной причиной отказа в предоставлении или аннулировании допуска к государственной тайне. Из 39 человек, которым в прошлом году был закрыт допуск к гостайне, у 22 допуск был отозван или не выдан именно из-за выявления зависимости от алкоголя, азартных игр или наркотиков. По оценке службы госбезопасности, должностные лица с зависимостями могут стать легкой мишенью для спецслужб враждебных государств, поскольку такими людьми легче манипулировать. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство во вторник поддержало подготовленный Министерством сообщения проект распоряжения, который предусматривает выделение дополнительных 9 854 000 евро на обеспечение непрерывности услуг общественного транспорта. Финансирование необходимо, чтобы обеспечить выполнение действующих договоров об услугах общественного транспорта, сохранить сеть маршрутов регионального значения в объеме 2025 года и обеспечить непрерывность услуг общественного транспорта до конца 2026 года. Президент Латвии Ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошиньекс сообщил, что несмотря на решение правительства, акция протеста перевозчиков в среду, 16 сентября, состоится, поскольку выделенные средства – это непокрытые обязательства государства в этом году, в то время как перевозчики требуют изменения индексации долгосрочных договоров и обеспечения дополнительного финансирования для покрытия значительного роста расходов. В министерстве сообщают, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования на региональные перевозки Министерство сообщения в сотрудничестве с автотранспортной дирекцией, Советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложение по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе. В целом, чтобы устранить многолетнюю нехватку финансирования и решить наболевшие проблемы, отрасли необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, что предстоит оценить в контексте возможностей текущего бюджета. Для некоторых перевозчиков, которые примут участие в акции протеста в среду 16 сентября, размер штрафа за невыполнение рейсы может превысить 100 тысяч евро, сообщил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Он отметил, что договоры с перевозчиками предусматривают штрафные санкции за невыполненные рейсы. У каждого перевозчика разное количество рейсов, однако предварительные расчеты автотранспортной дирекции показывают, что для некоторых штраф может превысить 100 тысяч евро. В свою очередь, Ошиньекс заявил, что перевозчики считаются с тем, что к ним применят штраф. Но акция протеста – это шаг отчаяния, потому что перевозчики хотят добросовестно выполнять условия договора, а не расторгать их, так как это не решит проблему с увеличением бюджетной базы. В акции протеста «День без регионального общественного транспорта» примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, что затронет до 60 тысяч пассажиров. Перевозчики, которые примут участие в акции, не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправление. Информация об отмененных рейсах доступна на сайтах и в социальных сетях перевозчиков, а также на сайте автотранспортной дирекции. Снизить ставку налога на добавленную стоимость на топливо в Латвии невозможно без конфликта с правилами Европейского Союза, сообщили в Министерстве финансов, комментируя предложение снизить ставку НДС на топливо с 21 до 12% до конца этого года. Минфин поясняет, что НДС является гармонизированным налогом в ЕС. Его применение регулируется директивой по НДС, которая не предусматривает возможности снижения ставки налога на топливо. Это означает, что возможности Латвии таким образом сдержать рост цен на топливо зависит не только от политического решения правительства или Сейма, поскольку применение НДС во всем ЕС определяется общими правилами. Во вторник правительство утвердило порядок содержания, учета и дрессировки собак, которые когда-либо нападали на людей или других животных. Новые требования призваны снизить угрозу общественной безопасности и будут действовать в период административного производства или уголовного процесса. В частности, таких собак нельзя будет оставлять без присмотра в общественных местах, а их владельцы должны будут пройти обучение. Министерство земледелия указывает, что собаку, напавшую на другое животное или человека, который находится во время административного производства или уголовного процесса во владении владельца или держателя, необходимо будет выгуливать таким образом, чтобы предотвратить возможный риск повторного нападения. Такую собаку необходимо выгуливать на прочном поводке, длина которого обеспечивает эффективный контроль над животным в конкретной ситуации. В местах с интенсивным движением людей собака должна находиться на коротком поводке, чтобы снизить риск угрозы для окружающих людей и животных. В свою очередь, на территориях, где мало людей и отсутствует угроза для окружающих, новые новые правила разрешают использовать более длинный поводок. Это позволит собаке свободнее двигаться и проявлять естественное поведение. Кроме того, на собаку необходимо будет надеть намордник с закрытой передней частью, не позволяющий укусить человека или другое животное. Намордник можно не использовать, если это рекомендовал специалист по поведению собак и животное прошло обучение послушанию. Согласно новым правилам, выгуливать собаку должен человек, достигший как минимум 18-летнего возраста и способный контролировать поведение животного. В министерстве поясняют, что совершеннолетний способен более объективно оценить конкретную ситуацию, которая может возникнуть во время прогулки, и соответствующим образом действовать с собакой, чтобы предотвратить ее нападение. Во время прогулки один человек может выгуливать только одну собаку, обеспечивая полноценное внимание и контроль над конкретным животным. При этом совместные прогулки, во время которых несколько людей выгуливают своих собак, не запрещены. Министерство земледелия отмечает, что собаку, напавшую на другое животное или человека, нельзя будет оставлять без присмотра за пределами территории, находящейся во владении владельца или держателя. Например, запрещается оставлять такую собаку, привязанную у магазина или в другом общественно доступном месте. Новые правила также предусматривают, что владелец или держатель, проявивший агрессию собаки, должен будет пройти с ней обучение по послушанию. Обучение должно быть пройдено в течение 12 месяцев после вступления решения в силу. С прошлого года на 3 процентных пункта уменьшилась доля жителей Латвии, считающих, что они хорошо знают свои права, свидетельствуют данные исследования «Измерение правовой грамотности 2026», проведенного исследовательской компанией Berk Research. В исследовании этого года 52% опрошенных выразили мнение, что хорошо знают свои права, тогда как в прошлом году такой ответ дали 55%. В этом году полностью информированными о своих правах и обязанностях чувствуют себя 4,2%. Процента респондентов. В прошлом году 6%. 33% опрошенных оценивают свою информированность о правах как слабую. 4% указали, что не информированы о них вовсе. Ниже всего свою правовую грамотность оценивают люди с незаконченным основным образованием и жители с низкими доходами. 40% респондентов в обеих группах отметили, что не осведомлены о своих правах. В свою очередь, среди жителей, имевших за последние 3 года опыт решения юридических вопросов, 60% оценивают свои знания как хорошие, 5% как полностью достаточные, 31% как слабые. Существенной проблемой остается информированность о возможности получения юридической помощи, гарантируемой государством. 67% опрошенных признают, что не знают о такой возможности, и лишь около 29% о ней осведомлены. Вместе с тем жителям стало труднее находить информацию о своих правах. В группе респондентов, имевших с 2025 года опыт решения юридических вопросов, доля людей, указавших, что необходимую информацию найти легко, за год сократилось с 56% до 46%. В целом 44% опрошенных отмечают, что информацию о своих правах найти легко, тогда как 34% считают, что найти ее не так-то просто. Кроме того, 54% респондентов указывают, что в целом скорее трудно или очень трудно понять юридическую информацию, предоставляемую госучреждениями и связанную с соблюдением различных прав. На трудности с поиском информации о своих правах чаще указывают люди с более низким уровнем образования, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, сеньоры и лица с низкими доходами. GPT-чат и другие инструменты искусственного интеллекта в качестве источника информации о правах в этом году упомянули 6,8% опрошенных, тогда как в прошлом году их доля составляла 1,1%. В целом индекс правовой грамотности в этом году составил 9,67 балла по 16-бальной шкале. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В прошлом году девятиклассники лучше всего справлялись с заданиями по естественным наукам, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание, а сложнее всего им давались задания на применение навыков, свидетельствуют обобщенные данные Государственного агентства развития образования. В среднем ученики набрали за диагностическую работу по естественным наукам 45%, в частности по биологии 49,5%, по физике 43,5%, а по химии 42,5%. Средний результат по естественным наукам в прошлом году был самым низким среди основных проверочных работ, которые должны были пройти выпускники основной школы. Для сравнения, средний результат выпускников 9 классов на централизованном экзамене по латышскому языку составил 56%, по математике 55%, а на мониторинговой работе по английскому языку 70%. В этом учебном году девятиклассники уже будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. При этом пока для сдачи экзамена по естественным наукам ученикам основной школы еще не потребуется набрать минимальный проходной балл, в отличие от экзаменов по математике и латышскому языку. В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20 и более процентов, заявил председатель правления Рига Силтумс Калвис Калнинш. Он подчеркнул, что Рига Силтумс уже закупил более 70% необходимого для отопительного сезона природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28,5 евро за мегаватт-час. Калнинш отметил, что в случае с биотопливом проблема заключается не в его физической доступности, а в цене. По текущим оценкам Рига Силтумс, тариф на теплоэнергию с декабря может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск повышения тарифа связан именно с удорожанием энергоресурсов. Калнинш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, то есть в 2,5 раза. Он подчеркнул, что эра дешевого природного газа в теплоснабжении Риги закончилась, поэтому в будущем большее значение будут иметь местные энергоресурсы, электрификация, рекуперация и накопление тепла. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Согласно последним данным Евростат, в Исландии ежегодно приходится около 25 ночевок туристов на одного жителя. В Дании и Эстонии порядка 5, а в Финляндии и Литве около 3. В Латвии же на одного жителя приходится примерно 2 туристических ночевки. И это самый низкий показатель в северной части Европы. К сожалению, мы серьезно отстаем не только от далекого Средиземноморья, мы уступаем даже ближайшим соседям. Отметила директор по стратегическим партнерствам Riga Waterfront Ева Иване. В целом туризм формирует около 3,5% ВВП в Евросоюзе, тогда как в Латвии его вклад значительно меньше. Мы часто говорим, что нужно больше рекламы, но посмотрим на опыт городов типа Хельсинки, Копенгагена и Таллина, которым за последние 15-20 лет действительно удалось увеличить туристический поток. Их опыт показывает, что людей в меньшей степени привлекают рекламные кампании. Гораздо чаще нужен конкретный повод приехать в определенную дату, мероприятие, фестиваль или событие, ради которого стоит запланировать поездку именно в этот город, отметила Иване. По ее словам, у Копенгагена и Хельсинки есть собственный календарь событий. Зимой города не замирают в ожидании рождественской ярмарки, а наполняют все месяцы событиями, о которых активно рассказывают. Нам тоже крайне необходим регулярный узнаваемый календарь событий, такой, ради которого гость планирует поездку заранее. И именно этот календарь нужно активно продвигать, подчеркнула Иване. Тарифы на теплоэнергию в Латвии в этом отопительном сезоне в среднем могут быть на 5-15% выше, чем в прошлом году, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На большинстве предприятий рост будет умеренным, отметил Виттенбергс. При этом он признал, что в отдельных самоуправлениях тарифы могут вырасти существенно. Централизованное теплоснабжение в Латвии обеспечивают около 60 предприятий, и тарифы в разных местах значительно различаются. По словам министра, стоимость составляет от примерно 60 евро до 140-150 евро за мегаватт-час. Министерство климата и энергетики предлагает в предстоящем отопительном сезоне увеличить размер жилищного пособия и расширить круг его получателей. Кроме того, на время отопительного сезона предлагается увеличить коэффициенты, используемые при расчете жилищного пособия. Сейчас жилищное пособие получают около 31 тысячи домохозяйств. Министерство прогнозирует, что предлагаемые изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств, а размер пособия может увеличиться на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Из-за зависимостей государственные органы безопасности нередко отказывают в доступе к гостайне или аннулируют его. Служба защиты Конституции сообщила, что согласно закону доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, не предоставляется лицам, у которых выявлены психические или поведенческие расстройства, в том числе связанные с употреблением алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ. Такие нарушения могут подставить под сомнение способность человека соблюдать требования по защите государственной тайны. В свою очередь, служба государственной безопасности сообщила, что в прошлом году зависимости, в том числе алкогольная, стали самой распространенной причиной отказа в предоставлении или аннулировании допуска к государственной тайне. Из 39 человек, которым в прошлом году был закрыт допуск к гостайне, у 22 допуск был отозван или не выдан именно из-за выявления зависимости от алкоголя, азартных игр или наркотиков. По оценке службы госбезопасности, должностные лица с зависимостями могут стать легкой мишенью для спецслужб враждебных государств, поскольку такими людьми легче манипулировать. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Проверив 5 предназначенных для детей программ вторичной амбулаторной медицинской помощи в регионах, государственный контроль в ходе ревизии пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения соответствующие услуги детям фактически не предоставляют. С 2026 года создано 14 отдельных программ вторичной амбулаторной медпомощи для детей. Однако госконтроль отмечает, что планирование финансирования пока не обеспечивает фактическую доступность услуг. Например, при поиске кардиолога для ребенка на сайте электронной регистратуры указывается 12 лечебных учреждений, хотя на самом деле детей принимает только одно. Часть врачей детей не принимает вообще, другие устанавливают возрастные ограничения. Информация на сайте обновляется раз в месяц с задержкой, поэтому указанное время ожидания не всегда соответствует реальной ситуации. В целом ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. Государство не определило, какие услуги амбулаторной помощи должны быть доступны в разных частях Латвии. Услуги планируются фрагментарно, без достаточной информации о потребностях детей и доступном медперсонале. Каждому лечебному учреждению оставлено на усмотрение, какие услуги и каким группам пациентов – детям, взрослым или обеим группам – предоставлять. Госконтроль также отмечает, что объем услуг в значительной степени определяется количеством ранее оказанных услуг, а не фактическими потребностями детей и возможностями лечебных учреждений. В 2024 году государство потратило на амбулаторное медобслуживание детей 93 миллиона евро, а семьи за платные услуги для детей заплатили еще как минимум 14,5 миллионов евро. Госконтроль отмечает, что 69% детских врачей Латвии работают в Риге, где предоставляется 79% оплачиваемых государством услуг вторичной амбулаторной помощи детям. В ряде медицинских областей в регионах детских врачей нет, поэтому услуги детям часто оказывают врачи общей специальности. В среднем каждый рабочий день примерно 350 детей из регионов едут в Ригу за оплачиваемой государством вторичной амбулаторной помощью. Для семей это означает расходы на транспорт, питание, иногда и проживание. Родителям приходится пропускать работу, детям – учебу. По оценке ревизоров, в регионах необходимо обеспечить детей основными специалистами и педиатрами. Более сложные, редкие услуги сконцентрировать там, где можно обеспечить необходимый опыт и качество. Сейчас сейчас такой четкой сети услуг нет. Недостатки выявлены в первичном здравоохранении. При этом ситуация может еще больше обостриться нехваткой семейных врачей. К 2030 году договор с Национальной службой здравоохранения планируют расторгнуть 156 практик семейных врачей. Это 13%. Однако на этих территориях не нашлось желающих их перенять. В этих практиках зарегистрировано более 32 тысяч детей. Проблемы есть и в детской стоматологии. В 2024 году государство потратило на нее 33 миллиона 500 тысяч евро, однако оплачиваемую государством гигиену зубов получили только 36%. Стоматологические услуги – 38% детей. В регионах лечение зубов в среднем приходится ждать от 35 до 100 дней, в отдельных случаях – год и дольше. В прошлом году учащиеся 9 классов в диагностической работе по естественным наукам лучше справлялись с заданиями, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание. Хуже с заданиями на применение навыков, свидетельствует информация, обобщенная Государственным агентством развития образования. В диагностической работе по естественным наукам школьники в среднем набрали 44,8%. Средний результат по естественным наукам в прошлом году был самым низким. Среди крупных проверочных работ, которые должны были сдавать выпускники основной школы. Для сравнения, на централизованном экзамене по латышскому языку результат выпускников 9 классов в среднем составил 56,2%, на экзамене по математике 54,8%, на мониторинговой работе по английскому языку 70%. В части диагностической работы по естественным наукам, посвященной знаниям и пониманию, средний результат составил 56,8%, а в части, посвященной навыкам, лишь 35,7%. Еще более выраженная разница наблюдается при оценке успеваемости учащихся в различных аспектах грамотности. Лучший результат был в категории «знает и понимает» – 54,7%. Самый низкий – в категории «рассуждает аналитически» – 29,2%. В трех областях естественных наук результаты были сравнительно схожими. По биологии школьники в среднем набрали 49,5%, по физике – 43,6%. По химии 42,3%. В этом учебном году ученики 9 классов будут сдавать уже централизованный экзамен по естественным наукам. В отличие от мониторинговых работ, на экзамене присутствуют внешние наблюдатели, поэтому его проведение и результаты можно считать более объективными. Кроме того, школы могут использовать результат экзамена в качестве критерия отбора при приеме учащихся в 10 класс, поясняет Госагентство развития образования. За сдачу централизованного экзамена ученикам выдается сертификат. В этом году на экзамене по естественным наукам от учеников основной школы еще не потребуют достичь минимального порога, чтобы экзамен считался сданным, в отличие от экзаменов по математике и латышскому языку. Содержание и структура экзамена будут схожи с прошлогодней диагностической работой, поэтому можно говорить, что педагоги школы постепенно ознакомились с содержанием потенциальной государственной проверочной работы, отмечает Госагентство. Планируется, что экзамен будет в равных долях включать содержание по биологии, физики и химии. На каждый из этих учебных предметов отведено примерно 35% экзамена. Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода решил поддержать требования обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы для всех работников здравоохранения, организовать акцию протеста «Пикет» у Кабинета министров, а также потребовать отставки министра здравоохранения Хасама Абумери. Профсоюз неоднократно обращался в Министерство здравоохранения, обращая внимание на недостаточную оплату труда, нехватку персонала, чрезмерную рабочую нагрузку. Профсоюз потребовал обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы всех работников здравоохранения не менее чем на 30%, включив необходимое финансирование в тарифы на оплачиваемые государством услуги здравоохранения. Профсоюз также потребовал пересмотреть правила Кабмина о минимальной месячной заработной плате и специальной доплате для работников сферы здравоохранения, а также ввести механизм регулярного пересмотра заработной платы. В сентябре Минздрав проинформировал профсоюз, что для повышения зарплат на 25,4% необходимо 228 миллионов 700 тысяч евро. Участники встречи признали серьезность ситуации, однако решение о выделении финансирования принято не было, как и не был определен план дальнейших действий или срок принятия решения. В проекте ответа Кабмина по госбюджету на 2027 год признана потребность в дополнительном финансировании отрасли здравоохранения в размере 663 миллиона евро. Однако на человеческие ресурсы указана потребность лишь в объеме 45 200 000 евро. В проекте не определен фактический объем выделяемого финансирования, отмечает Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода. Совет также решил организовать у здания Кабмина пикет с соблюдением требований закона о собраниях, шествиях, пикетах. Одновременно Совет профсоюза решил выразить недоверие министру здравоохранения Абумери, потребовать его отставки, указывая на неспособность министра добиться конкретного, достаточного и финансово обеспеченного решения правительства для предотвращения кризиса в здравоохранении. В решении Совета профсоюза указано, что цель, установленная в основных положениях общественного здравоохранения на 2021-2027 годы, достичь в 2027 году государственного финансирования здравоохранения в размере 6% от ВВП, не будет выполнена. Также не введена предусмотренная в основных положениях ежегодная индексация целевых зарплат медработников в соответствии с ростом заработной платы в стране. Если правительство не примет конкретных и финансово обеспеченных решений о финансировании здравоохранения и повышении заработной платы всех работников отрасли, Бюро профсоюза поручено созвать внеочередное заседание Совета для принятия решения о дальнейших мерах по защите коллективных интересов, предусмотренных нормативными актами. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода обращает внимание на то, что в докладе Европейской комиссии по Латвии за этот год констатированы недостаточное госфинансирование здравоохранения и существенная нехватка человеческих ресурсов. На 1000 жителей в Латвии приходится 3,4 врача и 4,2 медсестры по сравнению с показателем 4,3 врача и 7,6 медсестры в среднем по Евросоюзу соответственно. Кроме того, более 40% врачей и медсестер в Латвии в возрасте 55 лет и старше. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20 и более процентов, заявил председатель правления Рига Силтумс Калвис Калнинш. Он подчеркнул, что Рига Силтумс уже закупил более 70% необходимого для отопительного сезона природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28,5 евро за мегаватт-час. Калнинш отметил, что в случае с биотопливом проблема заключается не в его физической доступности, а в цене. По текущим оценкам Рига Силтумс, тариф на теплоэнергию с декабря может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск повышения тарифа связан именно с удорожанием энергоресурсов. Калнинш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, то есть в 2,5 раза. Он подчеркнул, что эра дешевого природного газа в теплоснабжении Риги закончилась, поэтому в будущем большее значение будут иметь местные энергоресурсы, электрификация, рекуперация и накопление тепла. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка «Цитаделы». Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Во вторник правительство отложило рассмотрение информационного доклада Министерства сообщения, в котором представлены различные варианты закрытия или замены дорожных знаков, указывающих направление на Россию и Беларусь. В министерстве пояснили, что рассмотрение вопроса было отложено, так как требовалось уточнить сроки и стоимость реализации предложенных мер. В докладе отмечается, что Министерство сообщения будет постепенно снижать заметность названий населенных пунктов, расположенных в России и Беларуси, на дорожных знаках национальной сети автодорог, при условии, что это не поставит под угрозу безопасность дорожного движения и не нарушит работу системы навигации. По данным предприятия «Латвиасфальцели», в сети государственных автодорог выявлено в общей сложности 235 таких дорожных знаков. Согласно последним данным Евростат, в Исландии ежегодно приходится около 25 ночевок туристов на одного жителя, в Дании и Эстонии порядка 5, а в Финляндии и Литве около 3. В Латвии же на одного жителя приходится примерно 2 туристических ночевки, и это самый низкий показатель в северной части Европы. К сожалению, мы серьезно отстаем не только от далекого Средиземноморья, мы уступаем даже ближайшим соседям, отметила директор по стратегическим партнерствам Riga Waterfront Ева Иване. В целом туризм формирует около 3,5% ВВП в Евросоюзе, тогда как в Латвии его вклад значительно меньше. Мы часто говорим, что нужно больше рекламы, но посмотрим на опыт городов типа Хельсинки, Копенгагена и Таллина, которым за последние 15-20 лет действительно удалось увеличить туристический поток.

подчеркнула Иване. Тарифы на теплоэнергию в Латвии в этом отопительном сезоне в среднем могут быть на 5-15% выше, чем в прошлом году, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На большинстве предприятий рост будет умеренным, отметил Виттенбергс. При этом он признал, что в отдельных самоуправлениях тарифы могут вырасти существенно. Централизованное теплоснабжение в Латвии обеспечивают около 60 предприятий, и тарифы в разных местах значительно различаются. По словам министра, стоимость составляет от примерно 60 евро до 140-150 евро за мегаватт-час. Министерство климата и энергетики предлагает в предстоящем отопительном сезоне увеличить размер жилищного пособия и расширить круг его получателей. Кроме того, на время отопительного сезона предлагается увеличить коэффициенты, используемые при расчете жилищного пособия. Сейчас жилищное пособие получают около 31 тысячи домохозяйств. Министерство прогнозирует, что предлагаемые изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств, а размер пособия может увеличиться на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Из-за зависимости государственные органы безопасности нередко отказывают в доступе к гостайне или аннулируют его. Служба защиты Конституции сообщила, что согласно закону доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, не предоставляется лицам, у которых выявлены психические или поведенческие расстройства, в том числе связанные с употреблением алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ. Такие нарушения могут подставить под сомнение способность человека соблюдать требования по защите государственной тайны. В свою очередь, служба государственной безопасности сообщила, что в прошлом году зависимости, в том числе алкогольная, стали самой распространенной причиной отказа в предоставлении или аннулировании допуска к государственной тайне. Из 39 человек, которым в прошлом году был закрыт допуск к гостайне, у 22 допуск был отозван или не выдан именно из-за выявления зависимости от алкоголя, азартных игр или наркотиков. По оценке службы госбезопасности, должностные лица с зависимостями могут стать легкой мишенью для спецслужб враждебных государств, поскольку такими людьми легче манипулировать. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над Янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Пассажирские перевозчики ожидают более частой индексации долгосрочных договоров. Далее об этом и других событиях более подробно. Региональные перевозчики ожидают от Министерства сообщения конкретных действий по обеспечению более частой индексации долгосрочных договоров, заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошинекс. Он отметил, что пока перевозчики не получили от Министерства сообщения никакой информации, однако о планируемых решениях ассоциацию проинформировала автотранспортная дирекция. Для перевозчиков важно получить от Министерства сообщения информацию о дальнейших действиях по изменению долгосрочных договоров в отношении индексации, чтобы они могли решить, продолжать акции протеста или нет, сказал Ошинекс. Перевозчики хотят увидеть решение и конкретные сроки на следующей неделе. Ждать и тихо надеяться на то, что что-то будет сделано, мы не можем себе позволить, подчеркнул президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков. В день акции протеста серьезных проблемных ситуаций не возникало. Количество жалоб существенно не увеличилось. Согласно данным автотранспортной дирекции, в среду до 17 часов в ходе акции протеста пассажирские перевозчики не выполнили 2539 рейсов по всей Латвии. Как ранее заявлял Ошинекс, перевозчики вынуждены действовать кардинально, так как до сих пор от государства поступали лишь обещания. В случае, если ситуация не будет решена, перевозчики рассматривают возможность проведения следующей акции уже 30 сентября. Президент Эдгар Ринкевич помиловал изобретателя Раймонса Скурлса, который был осужден за вымогательство в связи с обнаруженной уязвимостью в системе безопасности IT-систем Дирекции безопасности дорожного движения, подтвердил советник президента Мартин Шдрегерис. Ринкевич ознакомился с решением суда и не сомневается в его законности, в то же время учитывая важность безопасности государственных информационных систем и обязанность госучреждений постоянно устранять возможные уязвимости, а также интересы общества в области кибербезопасности и усилия по содействию добросовестному раскрытию уязвимостей, президент считает, что польза для общества от действий Скурлса была значительно больше, чем его правонарушения. Таким образом, на основании статьи 45 Конституции и статьи 4 закона о помиловании, Ринкевич 15 сентября решил освободить Скурлса от основного наказания и снять с него судимость. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Дело мастера. На радио «Мелодия».
1: Когда делаешь ремонт, часто все внимание уходит на стены. Но именно электрика определяет, насколько в квартире будет удобно жить. Хорошее освещение, правильно расположенные розетки и выключатели создают ощущение продуманного пространства, где все под рукой. Начинать стоит с плана. На листе или в проекте нужно отметить расположение мебели, техники и осветительных приборов. Это поможет понять, где нужны розетки и сколько их потребуется. Для каждой комнаты лучше рассчитать отдельные группы. Важно учитывать, что для кухни и ванной розетки должны быть влагозащищенными и иметь заземление. На кухне техника должна включаться без удлинителей, а розетки располагаться чуть выше рабочей поверхности. В ванной их размещают не ближе 60 сантиметров от источников воды и обязательно через устройство защитного отключения. Для жилых комнат стоит предусмотреть не только основное освещение, но и дополнительные сценарии. Настенные бра, подсветка ниш или мебели создают уют и позволяют регулировать настроение. Удобно, когда выключатели расположены на высоте около 90 сантиметров. Силовые кабели нужно прокладывать только вертикально или горизонтально, чтобы потом можно было легко определить, где они проходят. Все соединения выполняются в распределительных коробках, а провода подбираются по сечению под нагрузку. Это не мелочи, а вопрос безопасности. Хорошо спланированная электрика делает дом не просто красивым, а по-настоящему функциональным. А вот продумать ее до мелочей – это уже дело мастера. И пусть в вашем доме все работает с первого включения.
0: Дело мастера. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Ну там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
8: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И, знаете, сегодня поговорим мы на очень интересную тему о том, что современные смартфоны используют искусственный интеллект для создания фотографий. Алгоритмы объединяют кадры, дорисовывают детали, которых нет в реальности. Чем это нам грозит, с этой ситуацией разбирались специальные корреспонденты Настя Лавринович и Алексей Филимонов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Слушай, вот такой вопрос. Кто-нибудь пробовал сфотографировать Луну на свой телефон? Я вот сколько раз не пыталась, обычно получается, ну, просто какое-то разочаровывающее светлое пятно. Но если взять, скажем, Samsung Galaxy с этой их функцией 100x Space Zoom, то снимок выходит невероятно четким, прямо с кратерами, тенями. Так в чем подвох-то?
3: А подвох, как выяснилось, в том, что эти фотографии Луны, они, по сути, подделка. Эта история стала знаменитой благодаря эксперименту одного пользователя с Reddit. Он решил проверить, что там на самом деле происходит. Он взял намеренно размытое, нечеткое изображение Луны с экрана своего компьютера и сфотографировал его на Samsung.
2: Подожди, дай угадаю. Телефон как-то, ну, улучшил эту размытую картинку?
3: Он не просто улучшил, он буквально дорисовал на ней четкие кратеры и тени, которых на исходном размытом изображении просто не было.
2: Ничего себе.
3: То есть телефон не увидел детали и восстановил их. Нет, он опознал объект, ага, это Луна, и просто наложил на него текстуру Луны из своей базы данных.
2: То есть он, по сути, заменил изображение. А что сама компания Samsung говорит? Они же не могут назвать это фотографией.
3: Они это называют функцией улучшения детализации.
2: Ха-ха, красиво.
3: Да. Но по факту это искусственный интеллект, который делает именно то, что мы описали. И вот тут начинается самое интересное. Этот случай с Луной – это лишь самая заметная, ну, скажем так, наглая верхушка айсберга. На самом деле в любом современном смартфоне, будь то Apple, Google, неважно, каждое нажатие на кнопку спуска затвора запускает триллионы операций.
2: И вот наша сегодняшняя задача, как раз опираясь на подробный материал от BBC с комментариями экспертов, разобраться, что именно происходит с нашими фотографиями под капотом.
3: И помогут нам в этом разобраться мнения очень серьезных специалистов.
2: Ну что ж, давай начнем с самого начала. Я достаю телефон, навожу его на что-то и нажимаю на кнопку. Что происходит в эту долю секунды?
3: В эту долю секунды происходит, ну, настоящая магия. По словам Зива Аттара, телефон делает не один, а от 4 до 10 снимков.
2: Ого!
3: Да, причем еще до и сразу после того, как палец коснулся кнопки. Затем он анализирует всю эту пачку кадров и объединяет из них лучший возможный результат, который будет качественнее любого отдельного снимка. Это и есть вычислительная фотография.
2: Хорошо, а что именно он улучшает, когда собирает этот фотопазл? Какие проблемы решает?
3: На базовом уровне он исправляет технические недостатки. Ну, у смартфона же крошечная оптика. Во-первых, это шумоподавление. Когда света мало, появляется зернистость, шум. Алгоритм его убирает. Во-вторых, цветокоррекция. Камера не всегда точно передает цвета, а ИИ приводит их в соответствие с тем, как их видит человеческий глаз. Или даже делает чуть-чуть насыщеннее. Наши глаза видят гораздо более широкий диапазон яркости, чем может захватить сенсор телефона за один раз. Поэтому, когда мы фоткаем пейзаж, у нас либо небо получается выбеленным, либо земля просто черным пятном.
2: Да, знакомо.
3: Вот. А HDR делает несколько снимков с разной экспозицией, темный, средний, светлый, и склеивает их в один, где видны детали и в облаках, и в тенях. По сути, это попытка телефона увидеть мир так, как видим его мы.
1: Мы продолжим рассказ о современных технологиях, о том, как вот эта дополненная реальность искажает, может быть, картину мира, буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис ОВ.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшосервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Рассылка посвящена гречке по-купечески с фаршем. Тому самому домашнему варианту, который выручает круглый год и впечатляет своей простотой и насыщенным вкусом. Это блюдо давно считается палочкой-выручалочкой как для начинающего, так и для опытного кулинара. Гречневая крупа в этом рецепте получается рассыпчатой, ароматной и приятно пикантной, а вкрапления мясного фарша делают ее особенно сытной. Томатный соус обволакивает каждое зерно, придавая блюду пряную сочность, и именно благодаря этому сочетанию гречка по-купечески становится отличным вариантом и для обеда, и для ужина на скорую руку. Перед рецептом немного истории. Гречка имеет древнее происхождение и пришла в Европу через торговые пути из южных районов Азии. Там ее выращивали несколько тысяч лет назад. Крупа быстро стала важной частью рациона, потому что не требовала сложного ухода. Она давала стабильный урожай и при этом оставалась питательной и насыщенной по вкусу. Со временем она стала символом домашней кухни, простой, надежной и по-настоящему согревающей. Для приготовления возьмите 500 граммов смешанного фарша, одну луковицу, морковь, пару зубчиков чеснока и, по желанию, один сладкий перец. В разогретую сковороду налейте немного растительного масла. Обжарьте лук и морковь до мягкости. Затем добавьте фарш, тщательно перемешайте и готовьте до изменения цвета. Приправьте смесью итальянских трав, черным молотым перцем и солью. Добавьте томатную пасту, сахар по желанию и дайте соусу немного загустеть, чтобы он стал ароматным и насыщенным. Сыпьте в сковороду 1 стакан промытой гречневой крупы. Перемешайте и залейте 2 стаканами воды, а потом накройте крышкой. Тушите на медленном огне до полного испарения жидкости, пока гречка не станет рассыпчатой. В конце можете добавить немного свежей зелени, чтобы подчеркнуть вкус. Подавайте гречку по-купечески горячей в глубокой тарелке. А по желанию сверху можете посыпать тертым сыром и семечками. Кстати, именно эти 2 последних ингредиента часто используют в еврейской кухне для приготовления гречки. Об этом мы тоже скоро расскажем. А пока приятного аппетита!
1: Вкусная остановка на радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия». Улица Карла Юхана. Главная магистраль Осло, если не всей Норвегии, улица Карла Юхана, это место, вокруг которого сосредоточены все основные достопримечательности норвежской столицы. Оттого и сама улица часто приравнивается к самостоятельной достопримечательности. Она берет начало у Восточного вокзала и упирается в Королевский дворец, пересекая центр города с востока на запад. До середины 19 века на месте нынешней улицы Карла Юхана существовали несколько разных улочек. В 1840 году был построен широкий проспект, который соединял новый Королевский дворец с остальным городом. Он-то и получил имя недавно почившего короля Карла Юхана, чья конная статуя сегодня стоит перед дворцом. А когда достроили здание норвежского парламента, две соседние улицы, на стыке которых он располагался, присоединили к Карлу Юхану, и главная улица Осло обрела свои современные границы. Самое примечательное здание на ней, помимо Королевского дворца, — центральный корпус университета Осло. Неподалеку от него находится историко-этнографический музей, музей-квартира Генрика Ибсена и Национальная галерея, в которой хранится самое крупное собрание полотен норвежских художников, в том числе Эдварда Мунка. Самый известный норвежский художник не раз изображал улицу Карла Юхана на своих полотнах. Больше всего в мире известен тревожный пейзаж под названием «Вечер на улице Карла Юхана» 1892 года. Главная улица Осло — это своеобразный аналог московского Старого Арбата. Кроме старых зданий, туристов туда привлекает обилие магазинов, лавочек и лотков, а также постоянные выступления уличных музыкантов и актеров и уникальные галереи местных художников под открытым небом. Улицы мира на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJE produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajeprodukti.lv.
3: Ja
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
8: Что это было?
9: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Риге на 22% выросло число детей, попадающих в интернаты. Далее об этом и других событиях более подробно. В столице растет число детей, которые попадают в учреждения интернатного типа. При этом сокращается число детей, находящихся в приемных семьях под опекой или усыновленных, сообщил Департамент благосостояния Рижской думы. В последние годы в сфере ухода за детьми, оставшимися без попечения семьи, произошли существенные изменения. За 3 года число детей, находящихся под опекой, сократилось на 17%, тогда как число детей, помещенных в учреждения, выросло на 22%. Все чаще в систему ухода попадают подростки, братья и сестры, а также дети с комплексными поведенческими, медицинскими и социальными проблемами. Особенно остро ощущается нехватка приемных семей для подростков и детей с травматическим опытом или поведенческими трудностями. Нагрузка на приемные семьи растет, их возможности принимать новых детей сокращаются. Чтобы выявить основные риски и спланировать более эффективные меры поддержки, Департамент благосостояния провел исследование. Оно показало, что разлучение ребенка с семьей чаще всего является не следствием одного события, а длительным процессом, в котором сочетаются несколько факторов – зависимости, насилие, проблемы с психическим здоровьем, недостаточные родительские навыки, социальная изоляция, нестабильные условия жизни, отсутствие мотивации сотрудничать с учреждениями поддержки. Одновременно растет число случаев насилия и ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей, которые приводят к изъятию ребенка из семьи. Исследование также показало, что для безопасности детей решающее значение имеют своевременная помощь семьям, эффективное сотрудничество между различными учреждениями и доступность социальных услуг. В то же время есть и положительные тенденции в реабилитации семей. В прошлом году в Риге родительских прав были лишены 272 человека, меньше, чем в 2024 году, когда таких случаев было 323. При этом число случаев восстановления родительских прав выросло до 112. Это самый высокий показатель за последние годы. По данным самоуправления, это свидетельствует о том, что в некоторых семьях меры поддержки позволяют восстановить для ребенка безопасную семейную среду. Для обеспечения качественного ухода, соответствующего потребностям детей, разработан план действий по уходу за детьми вне семьи на 2026-2028 годы. Его цель – создать индивидуальный, ориентированный на ребенка уход вне семьи, соответствующий его потребностям и предусматривающий различные долгосрочные решения. Выводы упомянутого исследования были использованы при разработке нового плана. Особое внимание будет уделено двум группам – детям в возрасте до 2 лет, которые полностью зависят от ухода взрослых, и подросткам от 10 до 15. Именно подростки в прошлом году составляли крупнейшую группу детей, разлученных с семьями. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».
2: В новом выпуске программы «Киноафиша» фильм «Просто помиловать». Картина «Просто помиловать» переносит зрителя в США 80-х годов, где молодой адвокат Брайан Стивенсон начинает свою карьеру. Он выбирает непростой путь – защищать тех, кого уже приговорили к смертной казни и на кого никто не хочет тратить время. Главную роль в фильме «Просто помиловать» исполняет Майкл Би Джордан, а его партнером по экрану становится Джейми Фокс. Именно герой Фокса, Уолтер Макмиллиан, оказывается в центре одной из самых драматичных историй. Сюжет фильма «Просто помиловать» показывает дело Макмиллиана, в котором его обвиняют в убийстве. Суд выносит приговор, опираясь не столько на факты, сколько на предвзятость. Стивенсон шаг за шагом разбирает это дело, находит несостыковки, добивается пересмотра и в итоге доказывает невиновность своего подзащитного. Фильм «Просто помиловать» основан на реальных событиях. Интересного просмотра!
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В рамках недели безопасности движения «Роудпол», которая проходит в Латвии с 16 по 22 сентября включительно, сегодня проходит акция «Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП». Ее цель – добиться того, чтобы в этот отдельно взятый четверг на европейских дорогах обошлось без жертв и без тяжелых травм у пострадавших. Вы уж, друзья, постарайтесь. Добавлю, что по статистике с начала этого года в Латвии в авариях погибли 66 и тяжело пострадали 175 человек. Тем временем продолжается утренний час пик в латвийской столице. Трафик подбирается к 6 баллам, дороги загружены на 58%, и к этой минуте 42 существенных затура. Однако лишь некоторые из них превышают 10 минут. В частности, сложно в районе перекрестка Круспилс и Гранита, особенно со стороны моста Славу, на Латгалес передвижки в направлении центра, само собой Густава Замгала-Гатва перед Брибас со стороны восточной магистрали, в Пардаугове на Даугов-Гривас вообще минут на 20 задержат поток дорожные работы. Подрастают затруднения на участке Лелрбас-Калнцема, а также Карля-Ульманя-Гатва в направлении центра. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Хорошего дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
5: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия», и мы возвращаемся к разговору об искаженных воспоминаниях, красивых, но искаженных, которые стирают грань между документом и цифровой галлюцинацией благодаря тому, что искусственный интеллект вторгается в создание фотографий. С этой ситуацией разбираются наши специальные корреспонденты Настя Лавринович и Алексей Филимонов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Например, у iPhone есть технология под названием Deep Fusion. Это уже не просто склейка кадров, это целая нейросеть, которую обучили на миллионах самых разных изображений.
3: То есть она уже насмотренная?
2: Она способна распознавать на фотографии отдельные объекты, волосы, кожу, ткань свитера, листву и обрабатывать каждый из них по-разному, буквально пиксель за пикселем.
3: И вот это, по-моему, ключевой момент. Телефон больше не просто помогает нам сделать фото. Он становится его соавтором. Он принимает за нас тысячи мелких эстетических решений еще до того, как мы увидели результат. Он решает, насколько резкими должны быть волосы, насколько гладкая кожа.
2: В теории это звучит, конечно, великолепно. Но на практике?
3: На практике здесь и начинаются проблемы. Критики и просто внимательные пользователи стали замечать, что фотографии с новых телефонов иногда выглядят, ну, странно.
2: Да. Появляется такое ощущение пластиковой кожи, без спор.
3: Да-да. И текстуры становятся плоскими, как будто акварелью нарисовали. Знаешь, я это замечала. Иногда пытаешься сфотографировать свитер, а вся его красивая вязка на фото превращается в какое-то размытое пятно. Теперь понятно, почему. Это Deep Fusion перестарался?
2: Скорее всего, да. Если сильно увеличить такие фото, можно заметить артефакты, которые очень напоминают галлюцинации искусственного интеллекта. И это привело к любопытному тренду. Некоторые фотографы и энтузиасты начали возвращаться к старым моделям телефонов. Или даже носить с собой второй, старый аппарат, специально для фотосъемки.
3: Чтобы получить более естественный, менее умный результат. Сглаживать кожу и текстуры – это одно. Но история с Луной показывает, что ИИ может и откровенно выдумывать. Есть еще такие же яркие примеры?
2: Безусловно. И самые яркие – это так называемые фильтры красоты, которые на многих телефонах для азиатских рынков включены просто по умолчанию. Зифаттар в статье называет это чистой галлюцинацией. И это не преувеличение.
3: Подожди, что значит чистая галлюцинация?
2: Он приводит примеры. Если на фотографии брови не хватает разрешения, то есть детализации, AI может буквально дорисовать отдельные волоски, чтобы бровь выглядела гуще.
3: Дорисовать волоски на бровях? Серьезно?
2: Да. Или, что еще более странно, если на заднем плане толпа людей и их лица едва различимы, алгоритм может добавить им глазные яблоки, чтобы лица не выглядели как пустые пятна.
3: Это уже звучит как что-то из научной фантастики. Зачем это? Неужели на такое есть спрос?
2: Эксперты в Твичаатаре связывают это с культурными предпочтениями на определенных рынках. Там есть устойчивый запрос на определенный стандарт внешности. Большие глаза, гладкая светлая кожа. И производители просто идут ему навстречу, встраивают такие агрессивные функции по умолчанию.
3: А что насчет западных компаний? Apple и Google ведут себя так же?
2: А вот здесь как раз очень интересный контраст. Они придерживаются совершенно другой политики. В iPhone нет встроенных фильтров красоты, а Google еще в 2020 году принципиально отключила их по умолчанию в своих телефонах Pixel.
3: А почему?
2: Они тогда прямо ссылались на исследования о пагубном влиянии таких автоматических фильтров на ментальное здоровье, особенно подростков.
3: И вот тут, мне кажется, очень важен исторический контекст, который дает профессор Лев Манавевич. Он ведь говорит, что сама по себе ретушь – это не новость.
4: Совершенно верно. Он напоминает, что ретушь фотографий существует с 1850-х годов. Уже тогда фотографы в темной комнате улучшали лица, делали кожу более гладкой, убирали дефекты. Но, по его словам, есть фундаментальная разница между тем, что было тогда, и тем, что происходит сейчас.
3: И в чем она заключается?
4: Раньше ретушь была, так сказать, вычитающей. Она убирала или сглаживала то, что уже было на снимке. Морщины, тени, что-то еще. Сегодняшние алгоритмы работают по принципу сложения. Они автоматически добавляют новые детали, которых просто не было в сцене.
1: Это были Настя Лавринович и Алексей Филимонов на радио «Мелодия». Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров. Поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Автомеханика. На радио «Мелодия».
10: Ситуация, знакомая многим. После шиномонтажа машина вроде едет нормально, никуда не тянет, но появляется странное ощущение. Руль стоит немного под углом, хотя дорога ровная. Когда снимают и ставят колеса, меняется положение шин относительно дороги. Даже если резина та же самая, она может изнашиваться неравномерно. После установки нагрузка перераспределяется, и машина начинает ехать чуть иначе. Из-за этого появляется ощущение, что руль смотрит в сторону, хотя колеса остаются направлены прямо. Есть еще один момент, который часто упускают. Это давление в шинах. Если в одном колесе давление немного отличается, автомобиль начинает вести себя иначе. Руль при этом может сместиться от центра, и это ощущается сразу после выезда шиномонтажа. Также влияет балансировка. Когда колесо отбалансировано не идеально, возникают микровибрации. Они

0: почти незаметные, но меняют восприятие положения руля. И только после этого стоит говорить о развале. Если до шиномонтажа все было в порядке, а после появился перекос, это не значит, что углы сбились сами по себе. Новая или переставленная резина показала то, что раньше маскировалось. В итоге получается простая картина. Руль может стоять криво не из-за одной причины, а из-за сочетания факторов. Давление, износ резины, балансировка и только потом геометрия подвески. Поэтому правильный подход – не спешить сразу на развал. Сначала проверяется давление, затем балансировка. И уже после этого имеет смысл смотреть углы установки колес. На этом пока все.
1: Автомеханика. На радио «Мелодия».

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Фриттата. Итальянское блюдо фриттата представляет собой нечто среднее между омлетом и запеканкой. Готовится оно из яиц, овощей, сыра, колбасы или мяса, иногда с добавлением макарон. Название фриттата происходит от слова «фритто», которое переводится с итальянского как «жареный». Изначально это имя относилось к любому варианту приготовления яиц, включая жареные яйца и традиционный омлет. Кстати, именно с омлетом в других странах отождествляли фриттату вплоть до середины 20 века. На самом же деле итальянские повара выделяют 4 основных отличия одного блюда от другого. Во-первых, для приготовления фриттаты помимо яиц всегда используются дополнительные ингредиенты, которых в омлете может и не быть. Во-вторых, по времени фриттата готовится дольше, около 15 минут на медленном огне. В-третьих, продукты в процессе жарки не перемешиваются. Для того, чтобы все они приготовились, блюдо накрывается крышкой или же просто переворачивается целиком. Четвертое отличие фриттаты от омлета состоит в том, как они подаются на стол. И если омлет традиционно преподносится гостю целиком, то фриттата разрезается на порции и делится между всеми присутствующими.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: пробки на радио Мелодия.
1: Продолжаем следить за трафиком в латвийской столице. Утренний час пик в самом разгаре. Загруженность дорог приближается к 7 баллам. Это нормально для осени, причем движению мешают не только дорожные работы, но и ДТП. Об одном из них сообщает Эдвин Дорофеев. Это инфо на 8.20.
2: На Каменном мосту авария. В начале подъема в сторону центра. В левой полосе 3 машины.
1: Спасибо, Эдвину, но это не единственное сообщение, которое мы получили с дорог. Водитель такси Александр Рязанов прислал эмоциональный репортаж с улицы Дзырнову, но это скорее крик души водителя из центра города.
3: Доброе утро, вот улица Дзырнову, такого тут натворили с этой парковкой, просто капец. Такого наделали, и теперь получается так полностью вся Дзырнову. От Сатаклас туда в сторону, аж, по-моему, до Бригибас. С одной стороны велосипедная дорожка, и с той стороны теперь вот делают ее. А старую парковку убирают. И теперь, получается, все едут только в одну полосу. Такие пробки ужасные, это просто капец.
1: Поблагодарим Александра. А вдогонку он еще прислал видео, на этот раз улицы Элизабеты, снабдив надписью. Здесь, видимо, тоже хотят устроить такой же ад. Понять таксиста можно, принять новые дорожные реалии. Для этого, видимо, понадобится время. Ну что ж, меня зовут Владимир Тин, мы слушаем любимое радио и продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка.
0: Реклама на радио Мелодия.
4: Хлену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
7: Я пью до дна за тех, кто...
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Минздрав не согласился с выводами Госконтроля. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство здравоохранения не согласно с оценкой Госконтроля по итогам ревизии, что здоровье детей в Латвии является приоритетом только на бумаге. В ходе ревизии обеспечен ли детям приоритетный и равный доступ к амбулаторным медицинским услугам, Госконтроль пришел к выводу, что во многих регионах медицинские услуги детям фактически не предоставляются, а планирование финансирования программ амбулаторных медицинских услуг еще не обеспечивает их фактическую доступность. Реагируя на выводы Госконтроля, Минздрав признает, что в сфере детского здравоохранения по-прежнему необходимы существенные улучшения, особенно в сфере доступности услуг в регионах, сокращение очередей и обеспечение специалистами. Однако, по мнению министерства, констатированное в ходе ревизии совпадает с проблемами, которые ранее выявило само ведомство, и работа по их решению уже началась. Выводы ревизии Госконтроля планируется включить в план здоровья матери и ребенка и другие разработанные министерством программные документы. Минздрав информирует, что государственное финансирование детского здравоохранения составляет 182 миллиона евро в год, в том числе на амбулаторные услуги выделено 103 миллиона евро. Как сообщалось в ходе ревизии, Госконтроль пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения соответствующие услуги детям фактически не предоставляют. Ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике.
2: Латвия передала Непалу и Китаю для определения геолокации номера мобильных телефонов 33 латвийцев, пропавших в результате стихийного бедствия в Непале, сообщила директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдите Медне. Как пояснила Медне, это не было сделано сразу, поскольку речь идет не об одной группе, а о большом количестве пропавших людей. Людей ищут не по государственной принадлежности, не по национальности, не по имени и фамилии, сказала представитель МИД, добавив, что Латвия в этом отношении находится в такой же ситуации, как США, Австралия, Непал, Китай. Также в Непал и Китай отправлены профили ДНК пропавших латвийцев. Медне также обратилась к родственникам пропавших людей с призывом не отвечать на звонки людей, которые звонят с неизвестных номеров и запрашивают данные пропавших. Представитель МИД в Непале в настоящее время работает с курьерскими службами и отелями, чтобы организовать доставку вещей латвийцев. Покрыть расходы по их возвращению обязалась страховая компания.
3: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

«Загородный сезон» на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света. Великобритания. Об английском садоводстве написано так много, что даже тот, кто никогда не бывал в Великобритании, наверняка легко представить себе классический английский сад. Однако никому, скорее всего, и в голову не придет словосочетание «английская дача». И чтобы сразу в воображении грядки, лейки и лопаты. И тем не менее, дачи в Великобритании есть. Традиция огородничества в этой стране зародилась в середине 19 века. Тогда не существовало ни пособий по безработице, ни пенсий. Чтобы не голодать, безработные пожилые выращивали на пустырях овощи и даже разводили мелкий скот. В результате в городах Центральной Англии возникло политическое движение с лозунгом «Каждому безработному огородный участок». Через некоторое время британский парламент издал акт, по которому на каждого взрослого члена семьи отводилось примерно по 2,5 сотки земли с ограничениями. Землю нельзя было приобретать в собственность, а производимую продукцию продавать. С тех пор в английском королевстве многое поменялось. Но некоторые семьи настолько прикипели душой к своим участкам, что правительству пришлось создать отдельную комиссию для решения судьбы огородных кооперативов. Изучив вопрос, комиссия постановила, что дачные кооперативы полезны для здоровья. Они облегчают стрессы городской жизни и представляют собой здоровую физическую форму творческой активности для всех возрастных групп и людей всех профессий. Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно!
3: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый цвет? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой. Как правильно извиняться перед питомцем и в каких ситуациях это действительно нужно. Кинологи отмечают, что собаки очень привязаны к своим хозяевам, но, как и другие животные, могут обижаться. Поводов для этого бывает немало. Иногда человек случайно толкает собаку или наступает ей на лапу. В таких ситуациях собака может чувствовать несправедливость и терять доверие. Собаки не понимают длинных объяснений, но отлично улавливают интонацию. Поэтому извиняться перед собакой лучше спокойным и ласковым голосом. Поглаживания помогают ей расслабиться и почувствовать внимание. Дополнительно можно предложить лакомство или любимую игрушку. Это не подкуп, а способ восстановить эмоциональный контакт. Важно помнить, что наказывать собаку можно только за свежие проступки, которые происходят на ваших глазах. Если ругать позже, собака не поймет причину и может лишь растеряться. А когда наказание справедливо и своевременно, питомец не обижается и быстрее возвращается в нормальное состояние. Понять, простила ли вас собака, можно по ее поведению. Виляющий хвост говорит о хорошем настроении. Поджатый хвост чаще указывает на напряжение или неуверенность. Если собака охотно идет на прогулку и проявляет интерес, значит контакт восстановлен. Если же она не спешит выходить и держится отстраненно, обида еще не прошла. Кинологи также отмечают, что собака, готовая к примирению, отводит взгляд или мягко прикрывает веки. Прямой пристальный взгляд может означать настороженность. И пока мы учимся замечать чувства собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Непридуманные сюжеты. На радио «Мелодия». Сестры Магдалины. Ирландско-британская драма «Сестры Магдалины», вышедшая в 2002 году, рассказывает о жизни девушек, которых против воли отправили в приют Магдалины. Так назывались учреждения для перевоспитания женщин, которых их семьи и общество сочли падшими. Сюжет фильма разворачивается в Ирландии 1960-х годов. Три девушки, которых их близкие посчитали грешницами, нуждающимися в искуплении, попадают в приют Магдалины. Одна родила ребенка вне брака, другая стала жертвой насилия, третья просто была чересчур красива. В приюте героини обречены на наказание в виде тяжелой работы и физических и психологических издевательств, которые подаются как духовное очищение. Приюты, где жестоко обращались с находившимися там женщинами, существовали в стране с 18 века, а последний из них был со скандалом закрыт только в 1996 году. Перевоспитанием якобы падших женщин занимались монахини. Сценаристом и режиссером фильма стал Питер Маллан. Идея создания такой истории пришла к нему после просмотра документального фильма о бывших воспитанницах приютов Магдалины. Маллан был настолько шокирован личными трагедиями этих женщин, что решил привлечь внимание.

внимание общественности к темной странице в истории Ирландии. Несмотря на то, что действие происходит в Ирландии, фильм был полностью снят на юго-западе Шотландии. Приют из кино разместили в монастыре Святого Бенедикта, построенного в конце 19 века. Чтобы максимально акцентировать внимание зрителя на персонажах, съемки велись только ручной камерой и камерой на штативе. Фильм «Сестры Магдалины» вызвал широкий резонанс в обществе. Его обсуждали в СМИ, а Ватикан выступил против премьеры. Несмотря на это, фильм был представлен на Венецианском кинофестивале в 2002 году и получил высшую награду «Золотого льва». А по версии некоторых американских критиков, фильм попал в десятку лучших фильмов 2003 года. Непридуманные сюжеты на радио «Мелодия».

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Индийская столица Дели – один из крупнейших и густонаселенных городов мира. И с каждым годом он уверенно приближается к рекорду. По прогнозам, к 2028 году Дели станет крупнейшим мегаполисом Земли, потеснив нынешнего лидера Токио. Здесь на один квадратный километр приходится 11 с лишним тысяч человек, из которых почти четверть вообще не обучены грамоте. А невероятная роскошь и блеск богатых домов тесно соседствуют с трущобами или просто с бездомными, ютящимися в картонных коробках. От этого ярлык «города контрастов» подходит Дели как никакому другому мегаполису мира. Неподготовленного человека Дели может повергнуть в шок. Старый город чаще всего оставляет ощущение огромной свалки. Везде, где есть хоть чуть-чуть свободного места, лежат горы мусора, а прямо рядом торговцы продают фрукты и люди сидят в кафе. Есть, правда, и чистая часть города – район Нью-Дели, в котором расположены посольства, министерства и другие правительственные учреждения, а также президентский дворец. Хотя там, конечно, не так колоритно, как в остальных районах. Зато на чистых лужайках можно увидеть, как горожане играют в свой любимый крикет. Дели, как никакой другой город, очень быстро приучает к вмешательству в личное пространство. Местные жители даже в очередях стоят не просто друг за другом, а прижимаются вплотную. Потому что если где-то внезапно образуется пустое пространство, туда обязательно кто-нибудь влезет. Естественно, что по бокам очередь для верности огорожена металлическими поручнями. По той же причине на каждом светофоре образуется пробка. Ведь зачем стоять в очереди, когда можно объехать ее по обочине и влезть вперед? Вся эта суета сопровождается неизменным и очень громким фоновым шумом. Крики торговцев, мычание коров, которые бродят по улицам наравне с людьми, лай собак и, конечно, автомобильные клаксоны. Местным водителям они нужны не для того, чтобы предотвратить аварию, а чтобы выделиться из потока. Поэтому у кого мощнее сигнал, тот и выиграл. Неразбериха на дорогах, смог, шум и прочие недостатки Дели отчасти компенсируются отдельными положительными моментами. Во-первых, индусы в большинстве своем неплохо говорят по-английски. А во-вторых, они в массе своей довольно дружелюбные люди, которые обычно охотно стараются помочь иностранцу. Всегда объяснят, как добраться куда бы то ни было, а то и просто подвезут прямо до места назначения. Дели – настоящий человеческий муравейник. Люди то и дело снуют по городу по своим делам, повсюду суета и шум большого города. Однако это удивительным образом сочетается с неспешностью и размеренностью, которыми отличается каждый отдельно взятый житель этого мегаполиса. Главная особенность местного менталитета – уважительное отношение к древним традициям. Здесь до сих пор носят национальную одежду, говорят на хинди, чтят старших и гуру и, как в старину, делят общество на касты. Индусы уверены, что происходящее в жизни человека определено высшими силами, и он над этим не имеет власти. В такой ситуации остается только ждать следующего воплощения и надеяться, что тогда повезет больше. А в этой жизни уже можно никуда не торопиться. Оттого и слово «стресс» жителям Дели неведомо.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: коробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем разговор о трафике в латвийской столице. На максимуме утреннего часа пик перед 9 часами появилась ненадолго семерка. К этому моменту дорожная обстановка улучшилась, 5 баллов, и скоро ждем на мониторе четверку. Заторы также сократились как количественно, так и качественно. Погода водителям не мешает. Наоборот, вполне приятный осенний денек, без существенных осадков, до 18 градусов выше нуля. Как мы уже не раз говорили, вчера в Европе и в Латвии в частности стартовала недельная акция безопасности движения под эгидой RoadPol. Не знаю, возможно, так сложились обстоятельства, или водители действительно были осторожнее и внимательнее, но факт остается фактом. Вчера по стране было 117 ДТП, по Риге 63. Это тоже немало, но гораздо ниже среднего уровня, который находится в районе 85-90 аварий за сутки. В дорожных инцидентах пострадали 7 человек, в том числе самокатчик и 4 велосипедиста. Патрульные составили 77 протоколов на нерадивых водителей, 4 попали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Вся четверка пошла по уголовке, а это значит штраф на время лишения прав. Двое, помимо этого, выплатят компенсационную стоимость автомобиля, а еще у двоих авто конфисковали в пользу государства. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть день будет удачным, а дороги безопасными.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.

0: Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр здравоохранения Хасам Абумари после требования Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи о его отставке заявил, что уход с должности не решит проблему нехватки финансирования отрасли. Абумари отметил, что необходимость в дополнительном финансировании здравоохранения не нова. Дополнительные средства нужны как для выполнения требований профсоюза, так и отрасли в целом. По словам министра, у врачей, медсестер, профессиональных объединений медиков и организаций пациентов есть свои конкретные и не всегда совпадающие требования. Поэтому он не может стать, например, министром медиков. Необходимо согласовать интересы всех сторон. Абумари также подчеркнул, что в правительстве пока не начались обсуждения госбюджета на 2027 год, поэтому он не видит оснований для требования об отставке именно сейчас в связи с требованиями к бюджету следующего года. Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной помощи решил провести пикет у здания Кабинета министров, потребовать повышения зарплат всех работников здравоохранения в бюджете на 2027 год, а также выразил недоверие Абумари и потребовал его отставки. Срок реализации железнодорожного проекта «Рейл Балтика» в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ «Рейл» Ойр Даугавиетис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавиетис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавиетис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить. Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Ближе к вечеру небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
3: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
2: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
4: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека. Редактор

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в 12 веке, а землю использовали для создания 3 искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было 3 волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. 3 его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай – отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон 5 драконов, стена 9 драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис ЛВ.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Viens, divi, trīs cenas krīt. Samazini cenas ar Paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1,59 €. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1,49 €. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg. 2,49 €. Maxima.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15:00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15:00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Чтобы укрепить безопасность восточной границы Латвии, Министерство юстиции предлагает значительно ужесточить предусмотренные уголовным законом наказания за организацию незаконной миграции. За незаконное перемещение людей через государственную границу и содействие их незаконному пребыванию в Латвии предлагается установить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в Минюсте, подготовленные им поправки уже передали на рассмотрение юридической комиссии Сейма. Министерство подчеркивает, что поправки – одна из мер, принимаемых в рамках операции «Оборотень». Каждый год Латвия теряет около миллиарда евро из-за преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить при своевременном лечении, сообщает телеканал ТВ3. Новейшее исследование здоровья работников и его влияние на конкурентоспособность Латвии показывает, что более половины предпринимателей сталкиваются с длительным или частым отсутствием сотрудников на работе. Исследование показывает, насколько часто работодатели в повседневной жизни видят, что производительность сотрудников снижается именно из-за плохого здоровья. Заявила директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владислава Маране. Последствия отражаются на расходах предприятий. Для решения этой проблемы медицинское страхование уже стало нормой. Однако работодатели подчеркивают, что одних возможностей предприятий недостаточно. От государства также ожидают четкой системы. Больше всего работодатели хотели бы видеть сокращение очередей и более доступные медицинские услуги. 98% опрошенных считают этот вопрос приоритетным. Особо отмечается и доступность лекарств. Один из наиболее показательных результатов исследования – так называемые предотвратимые смерти, которые ежегодно наносят экономике ущерб примерно в 1 миллиард евро. «Мы ежегодно теряем 2,8% ВВП из-за этих предотвратимых смертей. Они происходят потому, что в здравоохранение вкладывается недостаточно средств. Мы живем меньше, чем в среднем в Евросоюзе. Мало и лет жизни, прожитых в хорошем состоянии здоровья. В Латвии это всего 52 года. И это напрямую отражается на рынке труда», отмечает Маране. Авторы исследования призывают рассматривать расходы на здравоохранение не как затраты, а как инвестиции в экономику. Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Ближе к вечеру небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно!
3: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АБТ.
5: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgo tiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
6: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Ходить на ходулях люди умеют с глубокой древности. Только если сегодня этот вид передвижения используется в цирковых и театральных представлениях, то раньше ходули использовали исключительно в быту. С их помощью переходили вброд реки, загаженные нечистотами улицы средневековых городов и, бывало, отправлялись в дальние странствия. В конце 19 века во французском городке Аркашоне жил скромный пекарь Сильвен Дурнон. Места эти всегда были болотистыми, поэтому он, как и все местное население, с детства умел ходить на ходулях. Дело это он очень любил, а еще всегда мечтал попутешествовать. И вот в 34 года он, наконец, собрался с духом и решил отправиться на всемирную выставку в Париж. А чтобы путешествие было вдвойне приятным, совместил его с хождением на ходулях. Авантюра удалась. В 1889 году Сильвен Дурнон поразил столичную публику тем, что взобрался на ходулях на Эйфелеву башню. Едва вернувшись домой, неутомимый путешественник начал обдумывать новый поход. На этот раз он решил пройти ни много ни мало 3000 километров до Москвы, где как раз намечалась французская промышленно-художественная выставка.
2: «Если проходить в день по 50 километров, то за пару месяцев вполне можно дойти», – размышлял Дурнон и стал готовиться к путешествию. Сделал паспорт, нашел спонсора и 12 марта 1891 года отправился в путь. С собой он взял сумку с бельем, карты и, на всякий случай, револьвер.
1: Расчеты путешественника оказались правильными. Шагая по 50-60 километров в день, Сильвен уже к маю добрался до российской границы. Там его уже ждали. В Каунасе путешественника торжественно встретили офицеры. В Минске приветствовали простые горожане. А 10 мая Дурнон устроил фурор в Москве, где местные жители выбегали на улицы, чтобы поглазеть на диковинку. Ну и, конечно, длинноногий француз стал одним из главных событий международной выставки. Все путешествие заняло у ходулиста-энтузиаста 58 дней. После Москвы Дурнон посетил столицу империи Петербург, после чего поездом отправился на родину. Год спустя во Франции вышла книжка Сильвена Дурнона под названием «За 58 дней на ходулях из Парижа в Москву», а сам путешественник вновь надел белый колпак пекаря и вернулся к любимому делу.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Президент Латвии Эдгар Ринкевич 17 по 28 сентября совершает рабочий визит в США. Он примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и Конгрессе Американского объединения латышей в Вашингтоне. В ходе визита также запланированы несколько встреч в Лос-Анджелесе и Сан-Диего с представителями латвийских компаний. Основное внимание будет уделено сотрудничеству в сфере обороны и технологий двойного назначения, биомедицины, стартапов и киноиндустрии. Согласно предварительным данным, во время акции протеста пассажирских перевозчиков в среду 16 сентября не было выполнено 3250 региональных автобусных рейсов, сообщили в автотранспортной дирекции. Председатель правления дирекции Янис Лапинш выразил благодарность перевозчикам, которые в день акции протеста выполняли предусмотренные договором обязанности и обеспечивали перевозку пассажиров в регионах. Он добавил, что к перевозчикам, которые приняли участие в акции протеста, будут применены штрафы за непредоставление предусмотренных договорами услуг. По словам Лапинша, штрафы для некоторых перевозчиков могут превысить 100 тысяч евро. Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Оир Даугавитис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавитис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавитис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить. Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Ближе к вечеру небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Фриденсрайх Хундертвассер.
2: Имя архитектора Фриденсрайха Хундертвассера знакомо, наверное, каждому, кто хоть раз побывал в Вене. А для австрийцев оно значит почти то же, что Гауди для каталонцев. Хундертвассер родился в Вене в 1928 году. Мальчика назвали Фридрихом. Позже он переделал свое имя во Фриденсрайх, что значит «богатый миром», а настоящую фамилию Штовассер изменил на Хундертвассер. После войны будущий архитектор поступил в Венскую академию изящных искусств и начал разрабатывать свою концепцию идеального дома. Прямая линия безбожна и безнравственна. Прямая линия – это не линия творчества. Это линия подражания, утверждал художник и стремился создать собственную философию архитектуры, вписывая человеческие дома в природу, а не изменяя ее. Хундертвассер считал, что человеку плохо и вредно жить в типовых серых коробках, и у каждого жильца должно быть право высунуться из своего окна и раскрасить или украсить стену вокруг него по своему вкусу, докуда достанет рука. Внешность самого архитектора, кстати, тоже вызывала вопросы у приверженцев классики. Например, Хундертвассер никогда не носил одинаковых носков. Когда же его спрашивали, почему вы носите разные носки, архитектор парировал. А почему, собственно, вы носите одинаковые? Своими пряничными зданиями, похожими на жилище гномов, Хундертвассер прославился далеко за пределами родной Австрии. Его сказочные домики можно встретить по всему миру. В Японии, Израиле, США, Новой Зеландии. Среди них не только жилые дома, но и детские площадки, мусоросжигательный завод, рынок и даже общественный туалет. Впрочем, еще очень многие из его задумок так и остались нереализованными. Зато когда архитектору позволяли полностью воплотить свои замыслы в жизнь, он, как истинный гений, часто даже отказывался от гонораров, по слухам, баснословных. Неудивительно, что и спустя годы после смерти художника его творения продолжают вдохновлять архитекторов по всему миру.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, в Курзам и порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаш», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на билишусервис.lv.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Вооруженные силы Германии окажут помощь в обеспечении защиты воздушного пространства Латвии во время парламентских выборов в начале октября. Правительство в Риге, ввиду неоднократных нарушений воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над странами Балтии, обратилось к союзникам за поддержкой в защите воздушного пространства для обеспечения безопасного проведения парламентских выборов, сообщило Министерство обороны Германии. Германия является надежным сторонником своих союзников, и поэтому с конца сентября до начала октября развернет небольшой контингент истребителей Eurofighter на восточном фланге, говорится в заявлении министерства. С сегодняшнего дня жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с врачом онлайн по результатам анализов. Всего доступно 500 консультаций, сообщает Veselības центру Apveinība. Бесплатные 20-минутные консультации будут доступны первым 500 желающим, которые заранее зарегистрируются онлайн, выбрав подходящее время. Для консультации необходимо подготовить актуальные результаты анализа крови, желательно полученные не более месяца назад. Записаться на консультацию онлайн можно на сайте ВЦА. Министр здравоохранения Хасам Абумари после требования Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи о его отставке заявил, что уход с должности не решит проблему нехватки финансирования отрасли. Абумари отметил, что необходимость в дополнительном финансировании здравоохранения не нова. Дополнительные средства нужны как для выполнения требований профсоюза, так и отрасли в целом. По словам министра, у врачей, медсестер, профессиональных объединений медиков и организаций пациентов есть свои конкретные и не всегда совпадающие требования. Поэтому он не может стать, например, министром медиков. Необходимо согласовать интересы всех сторон. Абумари также подчеркнул, что в правительстве пока не начались обсуждения госбюджета на 2027 год, поэтому он не видит оснований для требования об отставке именно сейчас в связи с требованиями к бюджету следующего года. Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной помощи решил провести пикет у здания Кабинета министров, потребовать повышения зарплат всех работников здравоохранения в бюджете на 2027 год, а также выразил недоверие Абумари и потребовал его отставки. Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Ближе к вечеру небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
4: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
3: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Фриттата. Итальянское блюдо фриттата представляет собой нечто среднее между омлетом и запеканкой. Готовится оно из яиц, овощей, сыра, колбасы или мяса, иногда с добавлением макарон. Название фриттата происходит от слова «фритто», которое переводится с итальянского как «жареный». Изначально это имя относилось к любому варианту приготовления яиц, включая жареные яйца и традиционный омлет. Кстати, именно с омлетом в других странах отождествляли фриттату вплоть до середины 20 века. На самом же деле итальянские повара выделяют четыре основных отличия одного блюда от другого. Во-первых, для приготовления фриттаты помимо яиц всегда используются дополнительные ингредиенты, которых в омлете может и не быть. Во-вторых, по времени фриттата готовится дольше, около 15 минут на медленном огне. В-третьих, продукты в процессе жарки не перемешиваются. Для того, чтобы все они приготовились, блюдо накрывается крышкой или же просто переворачивается целиком. Четвертое отличие фриттаты от омлета состоит в том, как они подаются на стол. И если омлет традиционно преподносится гостю целиком, то фриттата разрезается на порции и делится между всеми присутствующими.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями.

0: Местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, в Курзом и порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Иногда мелодия рождается не в студии, а в утреннем свете. Так было у Клода Лелюша. Он стоял на пляже в Довиле, видел женщину, идущую с ребенком по песку, и в этот момент где-то в старом радиоприемнике зазвучала музыка, мягкая, зыбкая, как сама память. Он не знал, что это за мелодия, но понял, его будущий фильм будет звучать именно так –

Так и родилась идея мужчины и женщины. История любви, рассказанная не словами, а дыханием, паузами, движением камеры и музыкой. Эту музыку написал молодой композитор Фрэнсис Лэй. Маленький человек с аккордеоном за спиной, как вспоминал о нем сам Лелюш. В его мелодиях было все. Грусть, нежность, дождь на стекле и шепот о счастье, которое вот-вот уйдет. Когда режиссер впервые услышал тему, он сказал: «Это мой фильм звучит из его аккордеона». Песня «Мужчина и женщина» — это лейтмотив всей картины. Ее исполнили Пьер Бару, автор слов, и Николь Круазиль. Их голоса слились, как два сердца, которые ищут друг друга сквозь шум дождя и свист уходящего поезда.

фильм уже под готовую музыку. Не актеры вдохновляли композитора, а наоборот, музыка задала ритм движению камеры, шагам героев, их молчанию. И оттого все выглядело так естественно, будто жизнь действительно может звучать в темпе «шабадабадам».

Фильм получил «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь», а песня – мировую славу. Но, пожалуй, главное не это. С тех пор прошло почти 6 десятилетий, а мелодия все еще живет. В фильмах, рекламе, радиопередачах, в душах тех, кто однажды влюбился.

Она звучит, и мы снова видим море, отражающее небо. Мы чувствуем дыхание любви, в которой нет слов, только музыка.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Чтобы укрепить безопасность восточной границы Латвии, Министерство юстиции предлагает значительно ужесточить предусмотренные уголовным законом наказания за организацию незаконной миграции. За незаконное перемещение людей через государственную границу и содействие их незаконному пребыванию в Латвии предлагается установить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в Минюсте, подготовленные им поправки уже передали на рассмотрение юридической комиссии Сейма. Министерство подчеркивает, что поправки – одна из мер, принимаемых в рамках операции «Оборотень». Каждый год Латвия теряет около миллиарда евро из-за преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить при своевременном лечении, сообщает телеканал ТВ3. Новейшее исследование здоровья работников и его влияние на конкурентоспособность Латвии показывает, что более половины предпринимателей сталкиваются с длительным или частым отсутствием сотрудников на работе. Исследование показывает, насколько часто работодатели в повседневной жизни видят, что производительность сотрудников снижается именно из-за плохого здоровья. Заявила директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владислава Маране. Последствия отражаются на расходах предприятий. Для решения этой проблемы медицинское страхование уже стало нормой. Однако работодатели подчеркивают, что одних возможностей предприятий недостаточно. От государства также ожидают четкой системы. Больше всего работодатели хотели бы видеть сокращение очередей и более доступные медицинские услуги. 98% опрошенных считают этот вопрос приоритетным. Особо отмечается и доступность лекарств. Один из наиболее показательных результатов исследования – так называемые предотвратимые смерти, которые ежегодно наносят экономике ущерб примерно в 1 миллиард евро. «Мы ежегодно теряем 2,8% ВВП из-за этих предотвратимых смертей. Они происходят потому, что в здравоохранение вкладывается недостаточно средств. Мы живем меньше, чем в среднем в Евросоюзе. Мало и лет жизни, прожитых в хорошем состоянии здоровья. В Латвии это всего 52 года. И это напрямую отражается на рынке труда», отмечает Маране. Авторы исследования призывают рассматривать расходы на здравоохранение не как затраты, а как инвестиции в экономику. Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Ближе к вечеру небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в XII веке, а землю использовали для создания 3 искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было 3 волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. 3 его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай – отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон 5 драконов, стена 9 драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Идут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, осадки маловероятны. Южный, юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Служба государственной безопасности, реагируя на публично распространенный прокремлевской группировкой ультиматум, 9 сентября этого года начала уголовный процесс по делу об угрозах совершить террористические акты против предприятий в Латвии, которые поставляют вооружение Украине. Служба установила, что прокремлевская группировка под названием Global Citizens Against War 1984, в переводе с английского «Глобальные граждане против войны 1984», 8 сентября этого года опубликовала на своем сайте требования к Латвии прекратить поставки оружия Украине. В противном случае группировка угрожала совершить террористические акты против конкретных латвийских предприятий. 10 сентября в рамках уголовного процесса служба госбезопасности задержала в Риге одного человека, а также провела процессуальные действия в рамках уголовного процесса по месту жительства этого человека и в его автомобиле. Сейчас служба анализирует носители данных и другие предметы, изъятые во время обыска. Подозреваемого заключили под стражу. Как сообщалось в своем ультиматуме, группировка выдвинула аналогичные требования также к Польше и Португалии. Вооруженные силы Германии окажут помощь в обеспечении защиты воздушного пространства Латвии во время парламентских выборов в начале октября. Правительство в Риге, ввиду неоднократных нарушений воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над странами Балтии, обратилось к союзникам за поддержкой в защите воздушного пространства для обеспечения безопасного проведения парламентских выборов, сообщило Министерство обороны Германии. Германия является надежным сторонником своих союзников, и поэтому с конца сентября до начала октября развернет небольшой контингент истребителей «Еврофайтер» на восточном фланге, говорится в заявлении министерства. С сегодняшнего дня жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с врачом онлайн по результатам анализов. Всего доступно 500 консультаций, сообщает Веселибас-центру Апвейнейба. Бесплатные 20-минутные консультации будут доступны первым 500 желающим, которые заранее зарегистрируются онлайн, выбрав подходящее время. Для консультации необходимо подготовить актуальные результаты анализа крови, желательно полученные не более месяца назад. Записаться на консультацию онлайн можно на сайте ВЦА. В пятницу 18 сентября в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук.

0: открывая острова. На радио «Мелодия».
1: Бахоль. Филиппинский остров Бахоль называют землей чудес. И действительно, там встречаются сразу несколько природных достопримечательностей, которые почти невозможно увидеть в какой-либо другой точке планеты. Первое из таких бахольских чудес, которое к тому же находится под охраной ЮНЕСКО, это шоколадные холмы. На площади около 50 квадратных километров расположено, по разным данным, от 1200 до 1700 возвышенностей, покрытых зеленой травой. Во время сухого сезона она меняет цвет на коричневый, и холмы становятся похожи на шоколадные трюфели. Отсюда и их название. На Бахоле ходит немало легенд о том, как появились эти удивительные образования. И даже наука до сих пор не может прийти к единому мнению по данному вопросу. Согласно мнению ученых, холмы могли стать результатом извержения вулкана или подъема коралловых залежей. Существует также версия, что травянистые холмы когда-то были дном океана. Так или иначе, но они считаются главной особенностью Бахоля и даже изображены на местном гербе. Другой природной достопримечательностью является эндемичный вид приматов – филиппинский долгопят. Он встречается всего на нескольких островах архипелага, в том числе и на Бахоле. Это очень маленькая обезьянка с огромными глазами. Считается, что среди всех млекопитающих именно у филиппинских долгопятов самые крупные глаза по отношению к размерам тела. И, кстати, именно эти животные стали прототипом магистра Йоды из знаменитой киносаги «Звездные войны». Увидеть же их можно в мини-зоопарке или в местном заповеднике. В качестве других развлечений туристические компании предлагают сплав по реке, а также посещение стилизованной деревни аборигенов с наблюдением за их рыбалкой и охотой на змей-варанов. Посещение деревни не обходится без обеда с главным блюдом – рыбой лапу-лапу, названного так в честь вождя, который победил Магеллана. Но большинство гостей Бахоля предпочитают заняться дайвингом или снорклингом, поплавать с дельфинами или просто понежиться на знаменитом бахольском песке, который считается одним из чистейших в мире и экспортируется во многие другие страны.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности, местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, осадки маловероятны. Южный, юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservis.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АБЦ.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурценс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сегодня начинается рабочий визит Ринкевича в США. Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Эдгар Ринкевич с сегодняшнего дня до 28 сентября будет находиться с рабочим визитом США, где примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в Конгрессе Американской Латышской Ассоциации в Вашингтоне. В ходе визита у Ринкевича вместе с представителями латвийских предприятий также запланирован ряд встреч в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, на которых будет обсуждаться сотрудничество в области оборонных технологий и технологий двойного назначения, биомедицины, стартапов и киноиндустрии. Рабочий визит в США президент начнет с выступления и дискуссии на Конгрессе Американской Латышской Ассоциации, посвященной ее 85-летию, который состоится 18 сентября в Вашингтоне. 23 сентября примерно в 16:15 по латышскому времени президент выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Ринкевич также примет участие в заседании Совета Безопасности ООН. Во время сессии запланирована ежегодная встреча президентов стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, а также с президентом Польши Карлем Навроцким. У президента Латвии запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами других стран и интервью американским и международным СМИ. Ринкевич также приглашен на прием, устраиваемый президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп в честь 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 27 сентября президент примет участие в праздновании 75-летнего юбилея латышской школы в Лос-Анджелесе и встретиться с представителями латышской диаспоры. Сегодня в странах Европейского Союза, в том числе в Латвии, проходит акция «Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях». Цель акции – добиться, чтобы в этот день на дорогах Европы не погиб ни один человек и никто не получил тяжелых травм в результате дорожно-транспортных происшествий. С 16 по 22 сентября в странах ЕС проходит организованная Европейской сетью дорожной полиции «Роадпол» акция «Дни безопасности Роадпол», во время которой полиция по всей Европе уделяет повышенное внимание безопасности дорожного движения. В этом году в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии погибли уже 66 человек. Тяжелые травмы получили 175 человек. В этом году во время акции повышенное внимание уделяется наименее защищенным участникам дорожного движения – пешеходам, велосипедистам, водителям мопедов и электросамокатов. Также усиленно контролируется использование ремней безопасности и детских кресел и соблюдение разрешенной скорости движения. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. В Курземе осадков будет больше. Южный, юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Дело мастера. На радио «Мелодия».
1: Когда делаешь ремонт, часто все внимание уходит на стены. Но именно электрика определяет, насколько в квартире будет удобно жить. Хорошее освещение, правильно расположенные розетки и выключатели создают ощущение продуманного пространства, где все под рукой. Начинать стоит с плана. На листе или в проекте нужно отметить расположение мебели, техники и осветительных приборов. Это поможет понять, где нужны розетки и сколько их потребуется. Для каждой комнаты лучше рассчитать отдельные группы. Важно учитывать, что для кухни и ванной розетки должны быть влагозащищенными и иметь заземление. На кухне техника должна включаться без удлинителей, а розетки располагаться чуть выше рабочей поверхности. В ванной их размещают не ближе 60 сантиметров от источников воды и обязательно через устройство защитного отключения. Для жилых комнат стоит предусмотреть не только основное освещение, но и дополнительные сценарии. Настенные бра, подсветка ниш или мебели создают уют и позволяют регулировать настроение. Удобно, когда выключатели расположены на высоте около 90 сантиметров. Силовые кабели нужно прокладывать только вертикально или горизонтально, чтобы потом можно было легко определить, где они проходят. Все соединения выполняются в распределительных коробках, а провода подбираются по сечению под нагрузку. Это не мелочи, а вопрос безопасности. Хорошо спланированная электрика делает дом не просто красивым, а по-настоящему функциональным. А вот продумать ее до мелочей – это уже дело мастера. И пусть в вашем доме все работает с первого включения.
0: Дело мастера. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
4: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
3: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. You're my heart, you're my soul. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И, знаете, сегодня поговорим мы на очень интересную тему о том, что современные смартфоны используют искусственный интеллект для создания фотографий. Алгоритмы объединяют кадры, дорисовывают детали, которых нет в реальности. Чем это нам грозит, с этой ситуацией разбирались специальные корреспонденты Настя Лавринович и Алексей Филимонов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Слушай, вот такой вопрос. Кто-нибудь пробовал сфотографировать Луну на свой телефон? Я вот сколько раз не пыталась, обычно получается, ну, просто какое-то разочаровывающее светлое пятно. Но если взять, скажем, Samsung Galaxy с этой их функцией 100x Space Zoom, то снимок выходит невероятно четким, прямо с кратерами, тенями. Так в чем подвох-то?
3: А подвох, как выяснилось, в том, что эти фотографии Луны, они, по сути, подделка. Эта история стала знаменитой благодаря эксперименту одного пользователя с Reddit. Он решил проверить, что там на самом деле происходит. Он взял намеренно размытое, нечеткое изображение Луны с экрана своего компьютера и сфотографировал его на Samsung.
2: Подожди, дай угадаю. Телефон как-то, ну, улучшил эту размытую картинку?
3: Он не просто улучшил, он буквально дорисовал на ней четкие кратеры и тени, которых на исходном размытом изображении просто не было.
2: Ничего себе.
3: То есть телефон не увидел детали и восстановил их. Нет, он опознал объект, ага, это Луна, и просто наложил на него текстуру Луны из своей базы данных.
2: То есть он, по сути, заменил изображение. А что сама компания Samsung говорит? Они же не могут назвать это фотографией.
3: Они это называют функцией улучшения детализации.
2: Ха-ха, красиво.
3: Да. Но по факту это искусственный интеллект, который делает именно то, что мы описали. И вот тут начинается самое интересное. Этот случай с Луной — это лишь самая заметная, ну, скажем так, наглая верхушка айсберга. На самом деле в любом современном смартфоне, будь то Apple, Google, неважно, каждое нажатие на кнопку спуска затвора запускает триллионы операций.
2: И вот наша сегодняшняя задача, как раз опираясь на подробный материал от BBC с комментариями экспертов, разобраться, что именно происходит с нашими фотографиями под капотом.
3: И помогут нам в этом разобраться мнения очень серьезных специалистов.
2: Ну что ж, давай начнем с самого начала. Я достаю телефон, навожу его на что-то и нажимаю на кнопку. Что происходит в эту долю секунды?
3: В эту долю секунды происходит, ну, настоящая магия. По словам Зива Аттара, телефон делает не один, а от 4 до 10 снимков.
2: Ого!
3: Да, причем еще до и сразу после того, как палец коснулся кнопки. Затем он анализирует всю эту пачку кадров и объединяет из них лучший возможный результат, который будет качественнее любого отдельного снимка. Это и есть вычислительная фотография.
2: Хорошо, а что именно он улучшает, когда собирает этот фотопазл? Какие проблемы решает?
3: На базовом уровне он исправляет технические недостатки. Ну, у смартфона же крошечная оптика. Во-первых, это шумоподавление. Когда света мало, появляется зернистость, шум. Алгоритмы его убирают. Во-вторых, цветокоррекция. Камера не всегда точно передает цвета, а ИИ приводит их в соответствие с тем, как их видит человеческий глаз. Или даже делает чуть-чуть насыщеннее. Наши глаза видят гораздо более широкий диапазон яркости, чем может захватить сенсор телефона за один раз. Поэтому, когда мы фоткаем пейзаж, у нас либо небо получается выбеленным, либо земля просто черным пятном.
2: Да, знакомо.
3: Вот. А HDR делает несколько снимков с разной экспозицией, темный, средний, светлый, и склеивает их в один, где видны детали и в облаках, и в тенях. По сути, это попытка телефона увидеть мир так, как видим его мы.
1: Мы продолжим рассказ о современных технологиях, о том, как вот эта дополненная реальность искажает, может быть, картину мира, буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности, местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Осадки маловероятны. Южный и юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой-то...

0: 100 gramu 1,79 eiro. Lasis atdzesēts 6,99 eiro kilogramā. Maxima.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Вкусная остановка» на радио «Мелодия».
1: Сегодня наша вкусная остановка посвящена гречке по-купечески с фаршем. Тому самому домашнему варианту, который выручает круглый год и впечатляет своей простотой и насыщенным вкусом. Это блюдо давно считается палочкой-выручалочкой как для начинающего, так и для опытного кулинара. Гречневая крупа в этом рецепте получается рассыпчатой, ароматной и приятно пикантной, а вкрапления мясного фарша делают ее особенно сытной. Томатный соус обволакивает каждое зерно, придавая блюду пряную сочность, и именно благодаря этому сочетанию гречка по-купечески становится отличным вариантом и для обеда, и для ужина на скорую руку. Перед рецептом немного истории. Гречка имеет древнее происхождение и пришла в Европу через торговые пути из южных районов Азии. Там ее выращивали несколько тысяч лет назад. Крупа быстро стала важной частью рациона, потому что не требовала сложного ухода. Она давала стабильный урожай и при этом оставалась питательной и насыщенной по вкусу. Со временем она стала символом домашней кухни, простой, надежной и по-настоящему согревающей. Для приготовления возьмите 500 граммов смешанного фарша, одну луковицу, морковь, пару зубчиков чеснока и, по желанию, один сладкий перец. В разогретую сковороду налейте немного растительного масла. Обжарьте лук и морковь до мягкости. Затем добавьте фарш, тщательно перемешайте и готовьте до изменения цвета. Приправьте смесью итальянских трав, черным молотым перцем и солью. Добавьте томатную пасту, сахар по желанию и дайте соусу немного загустеть, чтобы он стал ароматным и насыщенным. Сыпьте в сковороду 1 стакан промытой гречневой крупы. Перемешайте и залейте 2 стаканами воды, а потом накройте крышкой. Тушите на медленном огне до полного испарения жидкости, пока гречка не станет рассыпчатой. В конце можете добавить немного свежей зелени, чтобы подчеркнуть вкус. Подавайте гречку по-купечески горячей в глубокой тарелке. А по желанию сверху можете посыпать тертым сыром и семечками. Кстати, именно эти 2 последних ингредиента часто используют в еврейской кухне для приготовления гречки. Об этом мы тоже скоро расскажем. А пока приятного аппетита!
0: Вкусная остановка на радио «Мелодия».

«Улицы мира» на радио «Мелодия». Улица Карла Юхана. Главная магистраль Осло, если не всей Норвегии, улица Карла Юхана, это место, вокруг которого сосредоточены все основные достопримечательности норвежской столицы. Оттого и сама улица часто приравнивается к самостоятельной достопримечательности. Она берет начало у Восточного вокзала и упирается в Королевский дворец, пересекая центр города с востока на запад. До середины 19 века на месте нынешней улицы Карла Юхана существовали несколько разных улочек. В 1840 году был построен широкий проспект, который соединял новый Королевский дворец с остальным городом. Он-то и получил имя недавно почившего короля Карла Юхана, чья конная статуя сегодня стоит перед дворцом. А когда достроили здание норвежского парламента, две соседние улицы, на стыке которых он располагался, присоединили к Карлу Юхану, и главная улица Осло обрела свои современные границы. Самое примечательное здание на ней, помимо Королевского дворца, — центральный корпус университета Осло. Неподалеку от него находится историко-этнографический музей, музей-квартира Генрика Ибсена и Национальная галерея, в которой хранится самое крупное собрание полотен норвежских художников, в том числе Эдварда Мунка. Самый известный норвежский художник не раз изображал улицу Карла Юхана на своих полотнах. Больше всего в мире известен тревожный пейзаж под названием «Вечер на улице Карла Юхана» 1892 года. Главная улица Осло — это своеобразный аналог московского Старого Арбата. Кроме старых зданий, туристов туда привлекает обилие магазинов, лавочек и лотков, а также постоянные выступления уличных музыкантов и актеров и уникальные галереи местных художников под открытым небом. Улицы мира на радио «Мелодия».

0: на радио «Мелодия».
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Продолжаем наблюдать за картиной происходящего сквозь призму автомонитора. К этой минуте он зафиксировал 6 баллов и 51 затор. Они собираются не только в местах дорожных работ и на самых востребованных направлениях, но и по причине ДТП. Об одном из них рассказывает водитель такси Валентин Юсин. Инфо на 16.10.
2: Всем привет. Улица Бриева, сторону центра, в районе УЭФа, в левой полосе. Авария. Паровозик из 5 машин. Работает полиция. Будьте осторожны.
1: Спасибо Валентину за инфо. Посмотрим, кто у нас лидирует по части затуров. 10 минут и более можно оставить на Густава Замгалагатва перед Брибос направлении Восточной магистрали. На улице Круспилс перекрестку с Гранита от моста Славу. И в центре тормозит бульвар Калпака в сторону Валдемара и далее до Элизабетес. На данный момент это тройка пробочных лидеров. О других сложных местах поговорим в следующем выпуске «Автомонитора» через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и удачно добраться до места назначение.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека».
9: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-медиа-групп» Елена Симон. Здравствуйте. Дело экс-министра Узулниекса передано в прокуратуру. Далее об этом и других событиях более подробно. В прокуратуру для начала уголовного преследования передано уголовное дело бывшего министра благосостояния Рейниса Узулниекса, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В прокуратуре подтвердили, что дело получено, но более подробных комментариев не предоставили. В ближайшее время прокуратура примет решение о предъявлении обвинения, после чего по делам такой категории возможны 3 варианта. Прокуратура либо сама назначит наказание, либо договорится с обвиняемым о признании вины и наказании, и это соглашение утвердит суд, либо дело будет передано в суд для рассмотрения в общем порядке. Депутаты Сейма поддержали в первом чтении поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые предусматривают расширение национального запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. Поправкам присвоен статус срочности. Подготовленные Министерством земледелия поправки создадут правовую основу для распространения запрета на импорт также на продукты питания, страной происхождения которых является Россия или Беларусь, тем самым ограничив поступление этой продукции на латвийский рынок. В настоящее время национальный запрет на импорт распространяется только на сельскохозяйственную и кормовую продукцию. Как отмечает Министерство земледелия, сферу действия запрета необходимо расширить, распространив его и на продукты питания, например, конфеты, шоколад, печенье, другие мучные, кондитерские изделия, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво. Планируемое регулирование будет предусматривать запрет на импорт в Латвию продуктов питания российского и белорусского происхождения, даже в том случае, если они будут ввозиться через другие третьи страны. При этом запрет не затронет транзит и поставку этих товаров в другие страны Европейского Союза. Данные Министерства земледелия о внешней торговле свидетельствуют, что за 7 месяцев 2026 года из России и Беларуси в Латвию были ввезены сельскохозяйственные, кормовые и пищевые продукты на сумму 24 миллиона 900 тысяч евро, в том числе сельскохозяйственные и кормовые продукты на сумму 18 миллионов 300 тысяч евро, продукты питания на сумму 6 миллионов 600 тысяч евро. За декларированными странами-получателями этих грузов были как Латвия, так и другие страны ЕС. После принятия поправок к закону потребуются также поправки к правилам Кабинета министров, уточняющие список запрещенных продуктов. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в курсах осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: мотор.
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».
2: В новом выпуске программы «Киноафиша» фильм «Просто помиловать». Картина «Просто помиловать» переносит зрителя в США 80-х годов, где молодой адвокат Брайан Стивенсон начинает свою карьеру. Он выбирает непростой путь – защищать тех, кого уже приговорили к смертной казни и на кого никто не хочет тратить время. Главную роль в фильме «Просто помиловать» исполняет Майкл Би Джордан, а его партнером по экрану становится Джейми Фокс. Именно герой Фокса, Уолтер Макмиллиан, оказывается в центре одной из самых драматичных историй. Сюжет фильма «Просто помиловать» показывает дело Макмиллиана, в котором его обвиняют в убийстве. Суд выносит приговор, опираясь не столько на факты, сколько на предвзятость. Стивенсон шаг за шагом разбирает это дело, находит несостыковки, добивается пересмотра и в итоге доказывает невиновность своего подзащитного. Фильм «Просто помиловать» основан на реальных событиях. Интересного просмотра!
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Минуло полчаса. Смотрим на трафик, а он сегодня в своем репертуаре, ну, разумеется, для хорошей погоды. Если бы сейчас шел дождь, картина вечернего разъезда была бы иная. Итак, на мониторе 7 баллов, 56 заторов. Мы обратили внимание, что в тройке пробочных лидеров появился участок улица Меркеля, бульвар Калпака, добрее бы седали до Элизабетес. По этому поводу водитель-экспедитор Алексей Николаев прислал сообщение.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. В Риге продолжаются дорожные работы. Начинаются на улице Меркеля. Дальше переходит в бульвар Калпака. Там интересная ситуация. Судя по знаку, надо объезжать с левой стороны. Некоторые пытаются справа. Главный вопрос, как на это отреагирует радар, который фиксирует проезд по общественной полосе. Так что будьте внимательны и всем хорошего дня.
1: Спасибо Алексею за инфу. Мы продолжаем движение, насколько позволяют дорожные условия, а они сложные. Загруженность дорог уже набрала более 70% и продолжает расти. Так что 8 баллов не за горами. Будем надеяться, что это наш сегодняшний максимум. И ждем новые сообщения с дорог по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А пока в завершении выпуска послушаем полезную информацию от инструктора по вождению Алексея Счастливчика. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего вечера. И будьте внимательны.
3: Вечерок добрый, дорожная информация. Улица Баускас, если со стороны Зепника, он в сторону Елгова с улицы ехать, там снимают асфальт. Сейчас проехать довольно сложно, перекрыта вся полоса, пробочка собирается. Всем удачи на дорогах.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно.
6: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
7: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
8: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
9: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
10: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
11: Через 100 метров поверните налево.
10: Налево? Но там же тупик!
12: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
10: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
13: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия», и мы возвращаемся к разговору об искаженных воспоминаниях, красивых, но искаженных, которые стирают грань между документом и цифровой галлюцинацией благодаря тому, что искусственный интеллект вторгается в создание фотографий. С этой ситуацией разбираются наши специальные корреспонденты Настя Лавринович и Алексей Филимонов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Например, у iPhone есть технология под названием Deep Fusion. Это уже не просто склейка кадров, это целая нейросеть, которую обучили на миллионах самых разных изображений.
3: То есть она уже насмотренная?
2: Она способна распознавать на фотографии отдельные объекты, волосы, кожу, ткань свитера, листву и обрабатывать каждый из них по-разному, буквально пиксель за пикселем.
3: И вот это, по-моему, ключевой момент. Телефон больше не просто помогает нам сделать фото, он становится его соавтором. Он принимает за нас тысячи мелких эстетических решений еще до того, как мы увидели результат. Он решает, насколько резкими должны быть волосы, насколько гладкая кожа.
2: В теории это звучит, конечно, великолепно. Но на практике?
3: На практике здесь и начинаются проблемы. Критики и просто внимательные пользователи стали замечать, что фотографии с новых телефонов иногда выглядят, ну, странно.
2: Да, появляется такое ощущение пластиковой кожи, без пор.
3: Да-да, и текстуры становятся плоскими, как будто акварелью нарисовали. Знаешь, я это замечала. Иногда пытаешься сфотографировать свитер, а вся его красивая вязка на фото превращается в какое-то размытое пятно. Теперь понятно, почему. Это Deep Fusion перестарался?
2: Скорее всего, да. Если сильно увеличить такие фото, можно заметить артефакты, которые очень напоминают галлюцинации искусственного интеллекта. И это привело к любопытному тренду. Некоторые фотографы и энтузиасты начали возвращаться к старым моделям телефонов. Или даже носить с собой второй, старый аппарат, специально для фотосъемки.
3: Чтобы получить более естественный, менее умный результат. Сглаживать кожу и текстуры – это одно. Но история с Луной показывает, что ИИ может и откровенно выдумывать. Есть еще такие же яркие примеры?
2: Безусловно. И самые яркие – это так называемые фильтры красоты, которые на многих телефонах для азиатских рынков включены просто по умолчанию. Зифаттар в статье называет это чистой галлюцинацией. И это не преувеличение.
3: Подожди, что значит чистая галлюцинация?
2: Он приводит примеры: если на фотографии брови не хватает разрешения, то есть детализации, AI может буквально дорисовать отдельные волоски, чтобы бровь выглядела гуще.
3: Дорисовать волоски на бровях? Серьезно?
2: Да. Или, что еще более странно, если на заднем плане толпа людей и их лица едва различимы, алгоритм может добавить им глазные яблоки, чтобы лица не выглядели как пустые пятна.
3: Это уже звучит как что-то из научной фантастики. Зачем это? Неужели на такое есть спрос?
2: Эксперты, включая Тары, связывают это с культурными предпочтениями на определенных рынках. Там есть устойчивый запрос на определенный стандарт внешности. Большие глаза, гладкая светлая кожа. И производители просто идут ему навстречу, встраивают такие агрессивные функции по умолчанию.
3: А что насчет западных компаний? Apple и Google ведут себя так же?
2: А вот здесь как раз очень интересный контраст. Они придерживаются совершенно другой политики. В iPhone нет встроенных фильтров красоты, а Google еще в 2020 году принципиально отключила их по умолчанию в своих телефонах Pixel.
3: А почему?
2: Они тогда прямо ссылались на исследования о пагубном влиянии таких автоматических фильтров на ментальное здоровье, особенно подростков.
3: И вот тут, мне кажется, очень важен исторический контекст, который дает профессор Лев Манавевич. Он ведь говорит, что сама по себе ретушь – это не новость.
4: Совершенно верно. Он напоминает, что ретушь фотографий существует с 1850-х годов. Уже тогда фотографы в темной комнате улучшали лица, делали кожу более гладкой, убирали дефекты. Но, по его словам, есть фундаментальная разница между тем, что было тогда, и тем, что происходит сейчас.
3: И в чем она заключается?
4: Раньше ретушь была, так сказать, вычитающей. Она убирала или сглаживала то, что уже было на снимке. Морщины, тени, что что-то еще. Сегодняшние алгоритмы работают по принципу сложения. Они автоматически добавляют новые детали, которых просто не было в сцене.
1: Это были Настя Лавринович и Алексей Филимонов на радио «Мелодия». Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности, местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южный, юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Осадки маловероятны. Южный, юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservice.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Автомеханика. На радио Мелодия.
5: Ситуация, знакомая многим. После шиномонтажа машина вроде едет нормально, никуда не тянет, но появляется странное ощущение. Руль стоит немного под углом, хотя дорога ровная. Когда снимают и ставят колеса, меняется положение шин относительно дороги. Даже если резина та же

0: зафиксировано не идеально, возникают микровибрации. Они почти незаметные, но меняют восприятие положения руля. И только после этого стоит говорить о развале. Если до шиномонтажа все было в порядке, а после появился перекос, это не значит, что углы сбились сами по себе. Новая или переставленная резина показала то, что раньше маскировалось. В итоге получается простая картина. Руль может стоять криво не из-за одной причины, а из-за сочетания факторов. Давление, износ резины, балансировка и только потом геометрия подвески. Поэтому правильный подход – не спешить сразу на развал. Сначала проверяется давление, затем балансировка. И уже после этого имеет смысл смотреть углы установки колес. На этом пока все.
1: Автомеханика. На радио «Мелодия».

the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Фриттата. Итальянское блюдо фриттата представляет собой нечто среднее между омлетом и запеканкой. Готовится оно из яиц, овощей, сыра, колбасы или мяса, иногда с добавлением макарон. Название фриттата происходит от слова «фритто», которое переводится с итальянского как «жареный». Изначально это имя относилось к любому варианту приготовления яиц, включая жареные яйца и традиционный омлет. Кстати, именно с омлетом в других странах отождествляли фриттату вплоть до середины 20 века. На самом же деле итальянские повара выделяют 4 основных отличия одного блюда от другого. Во-первых, для приготовления фриттаты помимо яиц всегда используются дополнительные ингредиенты, которых в омлете может и не быть. Во-вторых, по времени фриттата готовится дольше, около 15 минут на медленном огне. В-третьих, продукты в процессе жарки не перемешиваются. Для того, чтобы все они приготовились, блюдо накрывается крышкой или же просто переворачивается целиком. Четвертое отличие фриттаты от омлета состоит в том, как они подаются на стол. И если омлет традиционно преподносится гостю целиком, то фриттата разрезается на порции и делится между всеми присутствующими.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия. Реклама на Радио Мелодия.
2: Хэлло. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Я пью до дна за тех, кто...
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в Латвии в августе была ниже, чем в среднем по ЕС и еврозоне. Далее об этом и других событиях более подробно. В августе годовая инфляция в Латвии составила 3%, что ниже, чем в среднем по Евросоюзу и еврозоне, свидетельствуют данные Евростат. Потребительские цены в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли во всех странах ЕС. Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зарегистрирована в Швеции – 0,3%. В Эстонии она составила 1,3%, в Чехии – 1,5%, в Венгрии – 1,8%, на Мальте и в Дании – 2%. Самая высокая годовая инфляция была в Румынии 6,3%. Далее следует Литва 5,6%, Кипр 5,2%, Болгария 5%. Как в ЕС, так и в еврозоне годовая инфляция в августе в среднем составила 3,2%. По сравнению с июлем потребительские цены в августе и в ЕС, и в еврозоне выросли на 0,4%. Месячная инфляция была зарегистрирована в 22 странах ЕС, и самой высокой она была в Бельгии 2%. В Латвии и Эстонии цены выросли на 0,3%. В четырех странах ЕС зарегистрирована дефляция, в том числе в Литве – минус 0,1%. На внеочередном заседании в четверг Вентспилсская краевая дума единогласно приняла решение обратиться в Кабинет министров с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на территории края сроком на 12 месяцев. Решение принято с учетом продолжительных неблагоприятных погодных условий и большого количества осадков, которые существенно повлияли на состояние сельскохозяйственных земель, возможности фермеров убрать урожай этого года и провести необходимые осенние полевые работы, сообщили в самоуправлении. Обильные осадки резко повысили влагу, влажность почвы, уровень воды в водоемах на территории Вентспилсского края. Самоуправление утверждает, что критическая ситуация сохраняется, поскольку погодные условия осенью могут еще больше усложнить уборку и подготовку полей к следующему сезону. Согласно информации Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования, уборку урожая по всей Латвии задержал шторм 22 августа и последовавшие за ним обильные осадки. Муниципалитет Валки опубликовал на своем сайте предупреждение о проведении 14 октября испытаний сирен оповещения в Эстонии. Учитывая расположение уезда на границе с Эстонией, во время проверки жители уезда могут услышать сработавшие в Эстонии сирены. Цель проверки – убедиться в надлежащем функционировании системы оповещения населения и ознакомить жителей с сигнальными устройствами, используемыми в чрезвычайных ситуациях. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в курсе осадков будет больше. Южный юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света. Великобритания. Об английском садоводстве написано так много, что даже тот, кто никогда не бывал в Великобритании, наверняка легко представить себе классический английский сад. Однако никому, скорее всего, и в голову не придет словосочетание «английская дача». И чтобы сразу в воображении грядки, лейки и лопаты. И тем не менее, дачи в Великобритании есть. Традиция огородничества в этой стране зародилась в середине 19 века. Тогда не существовало ни пособий по безработице, ни пенсий. Чтобы не голодать, безработные пожилые выращивали на пустырях овощи и даже разводили мелкий скот. В результате в городах Центральной Англии возникло политическое движение с лозунгом «Каждому безработному огородный участок». Через некоторое время британский парламент издал акт, по которому на каждого взрослого члена семьи отводилось примерно по 2,5 сотки земли с ограничениями. Землю нельзя было приобретать в собственность, а производимую продукцию продавать. С тех пор в английском королевстве многое поменялось. Но некоторые семьи настолько прикипели душой к своим участкам, что правительству пришлось создать отдельную комиссию для решения судьбы огородных кооперативов. Изучив вопрос, комиссия постановила, что дачные кооперативы полезны для здоровья. Они облегчают стрессы городской жизни и представляют собой здоровую физическую форму творческой активности для всех возрастных групп и людей всех профессий. Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: You. Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
4: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
0: Пробки на радио «Мелодия».
6: Весьма непростым выдался вечерний час пик в латвийской столице сегодня. Благо, погода не подкачала. Завтра вечером может пойти дождь в это время, но это уже другая история. Мы на это обязательно обратим внимание. Сейчас о текущей обстановке в городе. На максимуме с 17.20 до 17.45 монитор показал более 8 баллов. Были и бордовые пробки, и красные заторы. Часть из них остаются в данный момент. Однако обстановка достаточно быстро улучшается, и 5 баллов в данный момент – это нормально. Мы обратим внимание на сообщение Алексея Николаева о ситуации на улице Меркеля и бульваре Калпака, где в последнее время движение серьезно затруднено.
7: Добрый день, Алексей, дорожная информация. В Риге продолжаются дорожные работы, начинаются на улице Меркеля, дальше переходят в бульвар Калпака. Там интересная ситуация, судя по знаку, надо объезжать с левой стороны, некоторые пытаются справа. Главный вопрос, как на это отреагирует радар, который фиксирует проезд по общественной полосе. Так что будьте внимательны и всем хорошего дня.
6: Ну что ж, молодец, Алексей, что обратил внимание и прислал инфу вам. Друзья, в этом месте лучше не нарушать. И, кстати, о правонарушениях и аварийности. Мы не раз обращали внимание, что вчера стартовала недельная акция безопасности движения под эгидой «Роудпул». Возможно, так сложились обстоятельства, или водители действительно стали осторожнее и внимательнее. Однако факт остается фактом. Вчера по Риге 63 ДТП, что тоже немало, но гораздо ниже среднего уровня, который находится в районе 85-90 аварий за сутки. Ну что ж, не теряем бдительности, остаемся взаимовежливыми на дорогах. И на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.

0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой. Как правильно извиняться перед питомцем и в каких ситуациях это действительно нужно. Кинологи отмечают, что собаки очень привязаны к своим хозяевам, но, как и другие животные, могут обижаться. Поводов для этого бывает немало. Иногда человек случайно толкает собаку или наступает ей на лапу. В таких ситуациях собака может чувствовать несправедливость и терять доверие. Собаки не понимают длинных объяснений, но отлично улавливают интонацию. Поэтому извиняться перед собакой лучше спокойным и ласковым голосом. Поглаживания помогают ей расслабиться и почувствовать внимание. Дополнительно можно предложить лакомство или любимую игрушку. Это не подкуп, а способ восстановить эмоциональный контакт. Важно помнить, что наказывать собаку можно только за свежие проступки, которые происходят на ваших глазах. Если ругать позже, собака не поймет причину и может лишь растеряться. А когда наказание справедливо и своевременно, питомец не обижается и быстрее возвращается в нормальное состояние. Понять, простила ли вас собака, можно по ее поведению. Виляющий хвост говорит о хорошем настроении. Поджатый хвост чаще указывает на напряжение или неуверенность. Если собака охотно идет на прогулку и проявляет интерес, значит контакт восстановлен. Если же она не спешит выходить и держится отстраненно, обида еще не прошла. Кинологи также отмечают, что собака, готовая к примирению, отводит взгляд или мягко прикрывает веки. Прямой пристальный взгляд может означать настороженность. И пока мы учимся замечать чувства собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Осадки маловероятны. Южный юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Непридуманные сюжеты. На радио «Мелодия». Сестры Магдалины. Ирландско-британская драма «Сестры Магдалины», вышедшая в 2002 году, рассказывает о жизни девушек, которых против воли отправили в приют Магдалины. Так назывались учреждения для перевоспитания женщин, которых их семьи и общество сочли падшими. Сюжет фильма разворачивается в Ирландии 1960-х годов. Три девушки, которых их близкие посчитали грешницами, нуждающимися в искуплении, попадают в приют Магдалины. Одна родила ребенка вне брака, другая стала жертвой насилия, третья просто была чересчур красива. В приюте героини обречены на наказание в виде тяжелой работы и физических и психологических издевательств, которые подаются как духовное очищение. Приюты, где жестоко обращались с

21 века. Чтобы максимально акцентировать внимание зрителя на персонажах, съемки велись только ручной камерой и камерой на штативе. Фильм «Сестры Магдалины» вызвал широкий резонанс в обществе. Его обсуждали в СМИ, а Ватикан выступил против премьеры. Несмотря на это, фильм был представлен на Венецианском кинофестивале в 2002 году и получил высшую награду «Золотого льва». А по версии некоторых американских критиков, фильм попал в десятку лучших фильмов 2003 года. Непридуманные сюжеты на радио «Мелодия».

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Дели. Индийская столица Дели – один из крупнейших и густонаселенных городов мира. И с каждым годом он уверенно приближается к рекорду. По прогнозам, к 2028 году Дели станет крупнейшим мегаполисом Земли, потеснив нынешнего лидера Токио. Здесь на один квадратный километр приходится 11 с лишним тысяч человек, из которых почти четверть вообще не обучены грамоте. А невероятная роскошь и блеск богатых домов тесно соседствуют с трущобами или просто с бездомными, ютящимися в картонных коробках. От этого ярлык «города контрастов» подходит Дели как никакому другому мегаполису мира. Неподготовленного человека Дели может повергнуть в шок. Старый город чаще всего оставляет ощущение огромной свалки. Везде, где есть хоть чуть-чуть свободного места, лежат горы мусора, а прямо рядом торговцы продают фрукты и люди сидят в кафе. Есть, правда, и чистая часть города – район Нью-Дели, в котором расположены посольства, министерства и другие правительственные учреждения, а также президентский дворец. Хотя там, конечно, не так колоритно, как в остальных районах. Зато на чистых лужайках можно увидеть, как горожане играют в свой любимый крикет. Дели, как никакой другой город, очень быстро приучает к вмешательству в личное пространство. Местные жители даже в очередях стоят не просто друг за другом, а прижимаются вплотную. Потому что если где-то внезапно образуется пустое пространство, туда обязательно кто-нибудь влезет. Естественно, что по бокам очередь для верности огорожена металлическими поручнями. По той же причине на каждом светофоре образуется пробка. Ведь зачем стоять в очереди, когда можно объехать ее по обочине и влезть вперед? Вся эта суета сопровождается неизменным и очень громким фоновым шумом. Крики торговцев, мычание коров, которые бродят по улицам наравне с людьми, лай собак и, конечно, автомобильные клаксоны. Местным водителям они нужны не для того, чтобы предотвратить аварию, а чтобы выделиться из потока. Поэтому у кого мощнее сигнал, тот и выиграл. Неразбериха на дорогах, смог, шум и прочие недостатки Дели отчасти компенсируются отдельными положительными моментами. Во-первых, индусы в большинстве своем неплохо говорят по-английски. А во-вторых, они в массе своей довольно дружелюбные люди, которые обычно охотно стараются помочь иностранцу. Всегда объяснят, как добраться куда бы то ни было, а то и просто подвезут прямо до места назначения. Дели – настоящий человеческий муравейник. Люди то и дело снуют по городу по своим делам, повсюду суета и шум большого города. Однако это удивительным образом сочетается с неспешностью и размеренностью, которыми отличается каждый отдельно взятый житель этого мегаполиса. Главная особенность местного менталитета – уважительное отношение к древним традициям. Здесь до сих пор носят национальную одежду, говорят на хинди, чтят старших и гуру и, как в старину, делят общество на касты. Индусы уверены, что происходящее в жизни человека определено высшими силами, и он над этим не имеет власти. В такой ситуации остается только ждать следующего воплощения и надеяться, что тогда повезет больше. А в этой жизни уже можно никуда не торопиться. Оттого и слово «стресс» жителям Дели неведомо.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
2: Хэлло. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Президент Латвии Эдгар Ринкевич 17 по 28 сентября совершает рабочий визит в США. Он примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и Конгрессе Американского объединения латышей в Вашингтоне. В ходе визита также запланированы несколько встреч в Лос-Анджелесе и Сан-Диего с представителями латвийских компаний. Основное внимание будет уделено сотрудничеству в сфере обороны и технологий двойного назначения, биомедицины, стартапов и киноиндустрии. Согласно предварительным данным, во время акции протеста пассажирских перевозчиков в среду 16 сентября не было выполнено 3250 региональных автобусных рейсов, сообщили в автотранспортной дирекции. Председатель правления дирекции Янис Лапинш выразил благодарность перевозчикам, которые в день акции протеста выполняли предусмотренные договором обязанности и обеспечивали перевозку пассажиров в регионах. Он добавил, что к перевозчикам, которые приняли участие в акции протеста, будут применены штрафы за непредоставление предусмотренных договорами услуг. По словам Лапинша, штрафы для некоторых перевозчиков могут превысить 100 тысяч евро. Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Ойр Даугавитис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавитис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавитис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить. В пятницу 18 сентября в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Фриденсрайх Хундертвассер.
2: Имя архитектора Фриденсрайха Хундертвассера знакомо, наверное, каждому, кто хоть раз побывал в Вене. А для австрийцев оно значит почти то же, что Гауди для каталонцев. Хундертвассер родился в Вене в 1928 году. Мальчика назвали Фридрихом. Позже он переделал свое имя во Фриденсрайх, что значит «богатый миром», а настоящую фамилию Штовассер изменил на Хундертвассер. После войны будущий архитектор поступил в Венскую академию изящных искусств и начал разрабатывать свою концепцию идеального дома. Прямая линия безбожна и безнравственна. Прямая линия – это не линия творчества. Это линия подражания, утверждал художник и стремился создать собственную философию архитектуры, вписывая человеческие дома в природу, а не изменяя ее. Хундертвассер считал, что человеку плохо и вредно жить в типовых серых коробках, и у каждого жильца должно быть право высунуться из своего окна и раскрасить или украсить стену вокруг него по своему вкусу, докуда достанет рука. Внешность самого архитектора, кстати, тоже вызывала вопросы у приверженцев классики. Например, Хундертвассер никогда не носил одинаковых носков. Когда же его спрашивали, почему вы носите разные носки, архитектор парировал. А почему, собственно, вы носите одинаковые? Своими пряничными зданиями, похожими на жилище гномов, Хундертвассер прославился далеко за пределами родной Австрии. Его сказочные домики можно встретить по всему миру. В Японии, Израиле, США, Новой Зеландии. Среди них не только жилые дома, но и детские площадки, мусоросжигательный завод, рынок и даже общественный туалет. Впрочем, еще очень многие из его задумок так и остались нереализованными. Зато когда архитектору позволяли полностью воплотить свои замыслы в жизнь, он, как истинный гений, часто даже отказывался от гонораров, по слухам, баснословных. Неудивительно, что и спустя годы после смерти художника его творения продолжают вдохновлять архитекторов по всему миру.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода местами, кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, осадки маловероятны. Южный, юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Иногда мелодия рождается не в студии, а в утреннем свете. Так было у Клода Лелюша. Он стоял на пляже в Довиле, видел женщину, идущую с ребенком по песку. И в этот момент где-то в старом радиоприемнике зазвучала музыка. Мягкая, зыбкая, как сама память. Он не знал, что это за мелодия, но понял, его будущий фильм будет звучать именно так.

Так и родилась идея мужчины и женщины. История любви, рассказанная не словами, а дыханием, паузами, движением камеры и музыкой. Эту музыку написал молодой композитор Фрэнсис Лэй. Маленький человек с аккордеоном за спиной, как вспоминал о нем сам Лелюш. В его мелодиях было все. Грусть, нежность, дождь на стекле и шепот о счастье, которое вот-вот уйдет. Когда режиссер впервые услышал тему, он сказал: «Это мой фильм звучит из его аккордеона». Песня «Мужчина и женщина» — это лейтмотив всей картины. Ее исполнили Пьер Бару, автор слов, и Николь Круазиль. Их голоса слились, как два сердца, которые ищут друг друга сквозь шум дождя и свист уходящего поезда.

фильм уже под готовую музыку. Не актеры вдохновляли композитора, а наоборот. Музыка задала ритм движению камеры, шагам героев, их молчанию. И оттого все выглядело так естественно, будто жизнь действительно может звучать в темпе «шабадабадам».

Фильм получил «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь», а песня – мировую славу. Но, пожалуй, главное не это. С тех пор прошло почти 6 десятилетий, а мелодия все еще живет. В фильмах, рекламе, радиопередачах, в душах тех, кто однажды влюбился.

Она звучит, и мы снова видим море, отражающее небо. Мы чувствуем дыхание любви, в которой нет слов, только музыка.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия». Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билеты Сервис.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Вооруженные силы Германии окажут помощь в обеспечении защиты воздушного пространства Латвии во время парламентских выборов в начале октября. Правительство в Риге, ввиду неоднократных нарушений воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над странами Балтии, обратилось к союзникам за поддержкой в защите воздушного пространства для обеспечения безопасного проведения парламентских выборов, сообщило Министерство обороны Германии. Германия является надежным сторонником своих союзников, и поэтому с конца сентября до начала октября развернет небольшой контингент истребителей «Еврофайтер» на восточном фланге, говорится в заявлении министерства. С сегодняшнего дня жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с врачом онлайн по результатам анализов. Всего доступно 500 консультаций, сообщает Веселибас-центру Апвейнейба. Бесплатные 20-минутные консультации будут доступны первым 500 желающим, которые заранее зарегистрируются онлайн, выбрав подходящее время. Для консультации необходимо подготовить актуальные результаты анализа крови, желательно полученные не более месяца назад. Записаться на консультацию онлайн можно на сайте ВЦА. Министр здравоохранения Хасам Абумари после требования Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи о его отставке заявил, что уход с должности не решит проблему нехватки финансирования отрасли. Абумари отметил, что необходимость в дополнительном финансировании здравоохранения не нова. Дополнительные средства нужны как для выполнения требований профсоюза, так и отрасли в целом. По словам министра, у врачей, медсестер, профессиональных объединений медиков и организаций пациентов есть свои конкретные и не всегда совпадающие требования. Поэтому он не может стать, например, министром медиков. Необходимо согласовать интересы всех сторон. Абумари также подчеркнул, что в правительстве пока не начались обсуждения госбюджета на 2027 год. Поэтому он не видит оснований для требования об отставке именно сейчас в связи с требованиями к бюджету следующего года. Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной помощи решил провести пикет у здания Кабинета министров, потребовать повышения зарплат всех работников здравоохранения в бюджете на 2027 год, а также выразил недоверие Абумари и потребовал его отставки. В пятницу 18 сентября в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в XII веке, а землю использовали для создания трех искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было три волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. Три его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай — отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон пяти драконов, стена девяти драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности, местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южный, юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, осадки маловероятны. Южный, юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Чтобы укрепить безопасность восточной границы Латвии, Министерство юстиции предлагает значительно ужесточить предусмотренные уголовным законом наказания за организацию незаконной миграции. За незаконное перемещение людей через государственную границу и содействие их незаконному пребыванию в Латвии предлагается установить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в Минюсте, подготовленные им поправки уже передали на рассмотрение юридической комиссии Сейма. Министерство подчеркивает, что поправки – одна из мер, принимаемых в рамках операции «Оборотень». Каждый год Латвия теряет около миллиарда евро из-за преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить при своевременном лечении, сообщает телеканал ТВ3. Новейшее исследование здоровья работников и его влияние на конкурентоспособность Латвии показывает, что более половины предпринимателей сталкиваются с длительным или частым отсутствием сотрудников на работе. Исследование показывает, насколько часто работодатели в повседневной жизни видят, что производительность сотрудников снижается именно из-за плохого здоровья, заявила директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владислава Маране. Последствия отражаются на расходах предприятий. Для решения этой проблемы медицинское страхование уже стало нормой. Однако работодатели подчеркивают, что одних возможностей предприятий недостаточно. От государства также ожидают четкой системы. Больше всего работодатели хотели бы видеть сокращение очередей и более доступные медицинские услуги. 98% опрошенных считают этот вопрос приоритетным. Особо отмечается и доступность лекарств. Один из наиболее показательных результатов исследования – так называемые предотвратимые смерти, которые ежегодно наносят экономике ущерб примерно в 1 миллиард евро. «Мы ежегодно теряем 2,8% ВВП из-за этих предотвратимых смертей. Они происходят потому, что в здравоохранение вкладывается недостаточно средств. Мы живем меньше, чем в среднем в Евросоюзе. Мало и лет жизни прожито в хорошем состоянии здоровья. В Латвии это всего 52 года. И это напрямую отражается на рынке труда», отмечает Маране. Авторы исследования призывают рассматривать расходы на здравоохранение не как затраты, а как инвестиции в экономику. В пятницу 18 сентября в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности, местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южный, юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Осадки маловероятны. Южный, юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Служба государственной безопасности, реагируя на публично распространенный прокремлевской группировкой ультиматум 9 сентября этого года, начала уголовный процесс по делу об угрозах совершить террористические акты против предприятий в Латвии, которые поставляют вооружение Украине. Служба установила, что прокремлевская группировка под названием Global Citizens Against War 1984, в переводе с английского «Глобальные граждане против войны 1984», 8 сентября этого года опубликовала на своем сайте требования к Латвии прекратить поставки оружия Украине. В противном случае группировка угрожала совершить террористические акты против конкретных латвийских предприятий. 10 сентября в рамках уголовного процесса служба госбезопасности задержала в Риге одного человека, а также провела процессуальные действия в рамках уголовного процесса по месту жительства этого человека и в его автомобиле. Сейчас служба анализирует носители данных и другие предметы, изъятые во время обыска. Подозреваемого заключили под стражу. Как сообщалось в своем ультиматуме, группировка выдвинула аналогичные требования также к Польше и Португалии. Президент Латвии Эдгар Ринкевич 17 по 28 сентября совершает рабочий визит в США. Он примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и Конгрессе Американского объединения латышей в Вашингтоне. В ходе визита также запланированы несколько встреч в Лос-Анджелесе и Сан-Диего с представителями латвийских компаний. Основное внимание будет уделено сотрудничеству в сфере обороны и технологий двойного назначения, биомедицины, стартапов и киноиндустрии. Согласно предварительным данным, во время акции протеста пассажирских перевозчиков в среду 16 сентября не было выполнено 3250 региональных автобусных рейсов, сообщили в автотранспортной дирекции. Председатель правления дирекции Янис Лапинш выразил благодарность перевозчикам, которые в день акции протеста выполняли предусмотренные договором обязанности и обеспечивали перевозку пассажиров в регионах. Он добавил, что к перевозчикам, которые приняли участие в акции протеста, будут применены штрафы за непредоставление предусмотренных договорами услуг. По словам Лапинша, штрафы для некоторых перевозчиков могут превысить 100 тысяч евро. В пятницу 18 сентября в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности, местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Осадки маловероятны. Южный и юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшое увеличение облачности, местами, особенно в Курзаме, пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 15. В пятницу днем ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, в Курзаме осадков будет больше. Южно-юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 14. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Осадки маловероятны. Южный, юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

parlé comme la première fois.

pas déjà? Je t'inventerai. Merci.

0: над Янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Региональные перевозчики ожидают от Министерства сообщения конкретных действий по обеспечению более частой индексации долгосрочных договоров, заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошинекс. Он отметил, что пока перевозчики не получили от Министерства сообщения никакой информации, однако о планируемых решениях ассоциацию проинформировала автотранспортная дирекция. Для перевозчиков важно получить от Министерства сообщения информацию о дальнейших действиях по изменению долгосрочных договоров в отношении индексации, чтобы они могли решить, продолжать акции протеста или нет, сказал Ошинекс. Перевозчики хотят увидеть решение и конкретные сроки на следующей неделе. Ждать и тихо надеяться на то, что что-то будет сделано, мы не можем себе позволить, подчеркнул президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков. В день акции протеста серьезных проблемных ситуаций не возникало. Количество жалоб существенно не увеличилось. Согласно данным автотранспортной дирекции, в среду до 17 часов в ходе акции протеста пассажирские перевозчики не выполнили 2539 рейсов по всей Латвии. Как ранее заявлял Ошинекс, перевозчики вынуждены действовать кардинально, так как до сих пор от государства поступали лишь обещания. В случае, если ситуация не будет решена, перевозчики рассматривают возможность проведения следующей акции уже 30 сентября. Президент Эдгар Ринкевич помиловал изобретателя Раймонса Скурлса, который был осужден за вымогательство в связи с обнаруженной уязвимостью в системе безопасности IT-систем Дирекции безопасности дорожного движения, подтвердил советник президента Мартин Шдрегерис. Ринкевич ознакомился с решением суда и не сомневается в его законности. В то же время, учитывая важность безопасности государственных информационных систем и обязанность госучреждений постоянно устранять возможные уязвимости, а также интересы общества в области кибербезопасности и усилия по содействию добросовестному раскрытию уязвимостей, президент считает, что польза для общества от действий Скурлса была значительно больше, чем его правонарушения. Таким образом, на основании статьи 45 Конституции и статьи 4 закона о помиловании, Ринкевич 15 сентября решил освободить Скурлса от основного наказания и снять с него судимость. В столице растет число детей, которые попадают в учреждения интернатного типа, при этом сокращается число детей, находящихся в приемных семьях под опекой или усыновленных, сообщил Департамент благосостояния Рижской думы. В последние годы в сфере ухода за детьми, оставшимися без попечения семьи, произошли существенные изменения. За 3 года число детей, находящихся под опекой, сократилось на 17%, тогда как число детей, помещенных в учреждения, выросло на 22%. Все чаще в систему ухода попадают подростки, братья и сестры, а также дети с комплексными поведенческими, медицинскими и социальными проблемами. Особенно остро ощущается нехватка приемных семей для подростков и детей с травматическим опытом или поведенческими трудностями. Нагрузка на приемные семьи растет, их возможности принимать новых детей сокращаются. Чтобы выявить основные риски и спланировать более эффективные меры поддержки, Департамент благосостояния провел исследование. Оно показало, что разлучение ребенка с семьей чаще всего является не следствием одного события, а длительным процессом, в котором сочетаются несколько факторов – зависимости, насилие, проблемы с психическим здоровьем, недостаточные родительские навыки, социальная изоляция, нестабильные условия жизни, отсутствие мотивации сотрудничать с учреждениями поддержки. Одновременно растет число случаев насилия и ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей, которые приводят к изъятию ребенка из семьи. Исследование также показало, что для безопасности детей решающее значение имеют своевременная помощь семьям, эффективное сотрудничество между различными учреждениями и доступность социальных услуг. В то же время есть и положительные тенденции в реабилитации семей. В прошлом году в Риге родительских прав были лишены 272 человека, меньше, чем в 2024 году, когда таких случаев было 323. При этом число случаев восстановления родительских прав выросло до 112. Это самый высокий показатель за последние годы. По данным самоуправления, это свидетельствует о том, что в некоторых семьях меры поддержки позволяют восстановить для ребенка безопасную семейную среду. Для обеспечения качественного ухода, соответствующего потребностям детей, разработан план действий по уходу за детьми вне семьи на 2026-2028 годы. Его цель – создать индивидуальный, ориентированный на ребенка уход вне семьи, соответствующий его потребностям и предусматривающий различные долгосрочные решения. Выводы упомянутого исследования были использованы при разработке нового плана. Особое внимание будет уделено двум группам – детям в возрасте до 2 лет, которые полностью зависят от ухода взрослых, и подросткам от 10 до 15. Именно подростки в прошлом году составляли крупнейшую группу детей, разлученных с семьями. Министерство здравоохранения не согласно с оценкой Госконтроля по итогам ревизии, что здоровье детей в Латвии является приоритетом только на бумаге. В ходе ревизии обеспечен ли детям приоритетный и равный доступ к амбулаторным медицинским услугам, Госконтроль пришел к выводу, что во многих регионах медицинские услуги детям фактически не предоставляются, а планирование финансирования программ амбулаторных медицинских услуг еще не обеспечивает их фактическую доступность. Реагируя на выводы Госконтроля, Минздрав признает, что в сфере детского здравоохранения по-прежнему необходимы существенные улучшения, особенно в сфере доступности услуг в регионах, сокращение очередей и обеспечение специалистами. Однако, по мнению министерства, констатированное в ходе ревизии совпадает с проблемами, которые ранее выявило само ведомство, и работа по их решению уже началась. Выводы ревизии Госконтроля планируется включить в план здоровья матери и ребенка и другие разработанные министерством программные документы. Минздрав информирует, что государственное финансирование детского здравоохранения составляет 182 миллиона евро в год, в том числе на амбулаторные услуги выделено 103 миллиона евро. Как сообщалось в ходе ревизии, Госконтроль пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения, соответствующие услуги детям, фактически не предоставляют. Ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. Латвия передала Непалу и Китаю для определения геолокации номера мобильных телефонов 33 латвийцев, пропавших в результате стихийного бедствия в Непале, сообщила директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдите Медне. Как пояснила Медне, это не было сделано сразу, поскольку речь идет не об одной группе, а о большом количестве пропавших людей. Людей ищут не по государственной принадлежности, не по национальности, не по имени и фамилии, сказала представитель МИД, добавив, что Латвия в этом отношении находится в такой же ситуации, как США, Австралия, Непал, Китай. Также в Непал и Китай отправлены профили ДНК пропавших латвийцев. Медне также обратилась к родственникам пропавших людей с призывом не отвечать на звонки людей, которые звонят с неизвестных номеров и запрашивают данные пропавших. Представитель МИД в Непале в настоящее время работает с курьерскими службами и отелями, чтобы организовать доставку вещей латвийцев. Покрыть расходы по их возвращению обязалась страховая компания. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр здравоохранения Хасам Абумари после требования Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи о его отставке заявил, что уход с должности не решит проблему нехватки финансирования отрасли. Абумари отметил, что необходимость в дополнительном финансировании здравоохранения не нова. Дополнительные средства нужны как для выполнения требований профсоюза, так и отрасли в целом. По словам министра, у врачей, медсестер, профессиональных объединений медиков и организаций пациентов есть свои конкретные и не всегда совпадающие требования. Поэтому он не может стать, например, министром медиков. Необходимо согласовать интересы всех сторон. Абумари также подчеркнул, что в правительстве пока не начались обсуждения госбюджета на 2027 год, поэтому он не видит оснований для требования об отставке именно сейчас в связи с требованиями к бюджету следующего года. Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной помощи решил провести пикет у здания Кабинета министров, потребовать повышения зарплат всех работников здравоохранения в бюджете на 2027 год, а также выразил недоверие Абумари и потребовал его отставки. Президент Латвии Эдгар Ринкевич 17 по 28 сентября совершает рабочий визит в США. Он примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и Конгрессе Американского объединения латышей в Вашингтоне. В ходе визита также запланированы несколько встреч в Лос-Анджелесе и Сан-Диего с представителями латвийских компаний. Основное внимание будет уделено сотрудничеству в сфере обороны и технологий двойного назначения, биомедицины, стартапов и киноиндустрии. Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Ойер Даугавиетис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавиетис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавиетис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить. Чтобы укрепить безопасность восточной границы Латвии, Министерство юстиции предлагает значительно ужесточить предусмотренные уголовным законом наказания за организацию незаконной миграции. За незаконное перемещение людей через государственную границу и содействие их незаконному пребыванию в Латвии предлагается установить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в Минюсте, подготовленные им поправки уже передали на рассмотрение юридической комиссии Сейма. Министерство подчеркивает, что поправки – одна из мер, принимаемых в рамках операции «Оборотень». Каждый год Латвия теряет около миллиарда евро из-за преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить при своевременном лечении, сообщает телеканал ТВ3. Новейшее исследование здоровья работников и его влияние на конкурентоспособность Латвии показывает, что более половины предпринимателей сталкиваются с длительным или частым отсутствием сотрудников на работе. Исследование показывает, насколько часто работодатели в повседневной жизни видят, что производительность сотрудников снижается именно из-за плохого здоровья. Заявила директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владислава Маране. Последствия отражаются на расходах предприятий. Для решения этой проблемы медицинское страхование уже стало нормой. Однако работодатели подчеркивают, что одних возможностей предприятий недостаточно. От государства также ожидают четкой системы. Больше всего работодатели хотели бы видеть сокращение очередей и более доступные медицинские услуги. 98% опрошенных считают этот вопрос приоритетным. Особо отмечается и доступность лекарств. Один из наиболее показательных результатов исследования – так называемые предотвратимые смерти, которые ежегодно наносят экономике ущерб примерно в 1 миллиард евро. «Мы ежегодно теряем 2,8% ВВП из-за этих предотвратимых смертей. Они происходят потому, что в здравоохранение вкладывается недостаточно средств. Мы живем меньше, чем в среднем в Евросоюзе. Мало и лет жизни, прожитых в хорошем состоянии здоровья. В Латвии это всего 52 года. И это напрямую отражается на рынке труда», отмечает Маране. Авторы исследования призывают рассматривать расходы на здравоохранение не как затраты, а как инвестиции в экономику. Согласно предварительным данным, во время акции протеста пассажирских перевозчиков в среду 16 сентября не было выполнено 3250 региональных автобусных рейсов, сообщили в автотранспортной дирекции. Председатель правления дирекции Янис Лапинш выразил благодарность перевозчикам, которые в день акции протеста выполняли предусмотренные договором обязанности и обеспечивали перевозку пассажиров в регионах. Он добавил, что к перевозчикам, которые приняли участие в акции протеста, будут применены штрафы за непредоставление предусмотренных договорами услуг. По словам Лапинша, штрафы для некоторых перевозчиков могут превысить 100 тысяч евро. Вооруженные силы Германии окажут помощь в обеспечении защиты воздушного пространства Латвии во время парламентских выборов в начале октября. Правительство в Риге, ввиду неоднократных нарушений воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над странами Балтии, обратилось к союзникам за поддержкой в защите воздушного пространства для обеспечения безопасного проведения парламентских выборов, сообщило Министерство обороны Германии. Германия является надежным сторонником своих союзников, и поэтому с конца сентября до начала октября развернет небольшой контингент истребителей Eurofighter на восточном фланге, говорится в заявлении министерства. С сегодняшнего дня жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с врачом онлайн по результатам анализов. Всего доступно 500 консультаций, сообщает Veselības-центру Apvienība. Бесплатные 20-минутные консультации будут доступны первым 500 желающим, которые заранее зарегистрируются онлайн, выбрав подходящее время. Для консультации необходимо подготовить актуальные результаты анализа крови, желательно полученные не более месяца назад. Записаться на консультацию онлайн можно на сайте ВЦА. Служба государственной безопасности, реагируя на публично распространенный прокремлевской группировкой ультиматум, 9 сентября этого года начала уголовный процесс по делу об угрозах совершить террористические акты против предприятий в Латвии, которые поставляют вооружение Украине. Служба установила, что прокремлевская группировка под названием Global Citizens Against War 1984, в переводе с английского «Глобальные граждане против войны 1984», 8 сентября этого года опубликовала на своем сайте требования к Латвии прекратить поставки оружия Украине. В противном случае группировка угрожала совершить террористические акты против конкретных латвийских предприятий. 10 сентября в рамках уголовного процесса служба госбезопасности задержала в Риге одного человека, а также провела процессуальные действия в рамках уголовного процесса по месту жительства этого человека и в его автомобиле. Сейчас служба анализирует носители данных и другие предметы, изъятые во время обыска. Подозреваемого заключили под стражу. Как сообщалось в своем ультиматуме, группировка выдвинула аналогичные требования также к Польше и Португалии. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В прокуратуру для начала уголовного преследования передано уголовное дело бывшего министра благосостояния Рейниса Узулниекса, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В прокуратуре подтвердили, что дело получено, но более подробных комментариев не предоставили. В ближайшее время прокуратура примет решение о предъявлении обвинения, после чего по делам такой категории возможны три варианта. Прокуратура либо сама назначит наказание, либо договорится с обвиняемым о признании вины и наказании, и это соглашение утвердит суд, либо дело будет передано в суд для рассмотрения в общем порядке. Депутаты Сейма поддержали в первом чтении поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые предусматривают расширение национального запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. Поправкам присвоен статус срочности. Подготовленные Министерством земледелия поправки создадут правовую основу для распространения запрета на импорт также на продукты питания, страной происхождения которых является Россия или Беларусь, тем самым ограничив поступление этой продукции на латвийский рынок. В настоящее время национальный запрет на импорт распространяется только на сельскохозяйственную и кормовую продукцию. Как отмечает Министерство земледелия, сферу действия запрета необходимо расширить, распространив его и на продукты питания, например, конфеты, шоколад, печенье, другие мучные, кондитерские изделия, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво. Планируемое регулирование будет предусматривать запрет на импорт в Латвию продуктов питания российского и белорусского происхождения, даже в том случае, если они будут ввозиться через другие третьи страны. При этом запрет не затронет транзит и поставку этих товаров в другие страны Европейского Союза. Данные Министерства земледелия о внешней торговле свидетельствуют, что за 7 месяцев 2026 года из России и Беларуси в Латвию были ввезены сельскохозяйственные, кормовые и пищевые продукты на сумму 24 миллиона 900 тысяч евро, в том числе сельскохозяйственные кормовые продукты на сумму 18 миллионов 300 тысяч евро, продукты питания на сумму 6 миллионов 600 тысяч евро. За декларированными странами-получателями этих грузов были как Латвия, так и другие страны ЕС. После принятия поправок к закону потребуются также поправки к правилам Кабинета министров, уточняющие список запрещенных продуктов. Президент Эдгар Ринкевич с сегодняшнего дня до 28 сентября будет находиться с рабочим визитом США, где примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в Конгрессе Американской Латышской Ассоциации в Вашингтоне. В ходе визита у Ринкевича вместе с представителями латвийских предприятий также запланирован ряд встреч в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, на которых будет обсуждаться сотрудничество в области оборонных технологий и технологий двойного назначения, биомедицины, стартапов и киноиндустрии. Рабочий визит в США президент начнет с выступления и дискуссии на Конгрессе Американской Латышской Ассоциации, посвященной ее 85-летию, который состоится 18 сентября в Вашингтоне. 23 сентября примерно в 16:15 по латышскому времени президент выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Ринкевич также примет участие в заседании Совета Безопасности ООН. Во время сессии запланирована ежегодная встреча президентов стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, а также с президентом Польши Карлем Навроцким. У президента Латвии запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами других стран и интервью американским и международным СМИ. Ринкевич также приглашен на прием, устраиваемый президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп в честь 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 27 сентября президент примет участие в праздновании 75-летнего юбилея латышской школы в Лос-Анджелесе и встретиться с представителями латышской диаспоры. В августе годовая инфляция в Латвии составила 3%, что ниже, чем в среднем по Евросоюзу и Еврозоне, свидетельствуют данные Евростат. Потребительские цены в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли во всех странах ЕС. Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зарегистрирована в Швеции – 0,3%. В Эстонии она составила 1,3%, в Чехии – 1,5%, в Венгрии – 1,8%, на Мальте и в Дании – 2%. Самая высокая годовая инфляция была в Румынии 6,3%. Далее следует Литва 5,6%, Кипр 5,2%, Болгария 5%. Как в ЕС, так и в еврозоне годовая инфляция в августе в среднем составила 3,2%. По сравнению с июлем потребительские цены в августе и в ЕС, и в еврозоне выросли на 0,4%. Месячная инфляция была зарегистрирована в 22 странах ЕС, и самой высокой она была в Бельгии 2%. В Латвии и Эстонии цены выросли на 0,3%. В четырех странах ЕС зарегистрирована дефляция, в том числе в Литве – минус 0,1%. Министерство здравоохранения не согласно с оценкой Госконтроля по итогам ревизии, что здоровье детей в Латвии является приоритетом только на бумаге. В ходе ревизии обеспечен ли детям приоритетный и равный доступ к амбулаторным медицинским услугам, Госконтроль пришел к выводу, что во многих регионах медицинские услуги детям фактически не предоставляются, а планирование финансирования программ амбулаторных медицинских услуг еще не обеспечивает их фактическую доступность. Реагируя на выводы Госконтроля, Минздрав признает, что в сфере детского здравоохранения по-прежнему необходимы существенные улучшения, особенно в сфере доступности услуг в регионах, сокращение очередей и обеспечение специалистами. Однако, по мнению министерства, констатированное в ходе ревизии совпадает с проблемами, которые ранее выявило само ведомство, и работа по их решению уже началась. Выводы ревизии Госконтроля планируется включить в план здоровья матери и ребенка и другие разработанные министерством программные документы. Минздрав информирует, что государственное финансирование детского здравоохранения составляет 182 миллиона евро в год, в том числе на амбулаторные услуги выделено 103 миллиона евро. Как сообщалось в ходе ревизии, Госконтроль пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения, соответствующие услуги детям, фактически не предоставляют. Ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. На внеочередном заседании в четверг Вентспилсская краевая дума единогласно приняла решение обратиться в Кабинет министров с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на территории края сроком на 12 месяцев. Решение принято с учетом продолжительных неблагоприятных погодных условий и большого количества осадков, которые существенно повлияли на состояние сельскохозяйственных земель, возможности фермеров убрать урожай этого года и провести необходимые осенние полевые работы, сообщили в самоуправлении. Обильные осадки резко повысили влажность влажность почвы, уровень воды в водоемах на территории Вентспилсского края. В самоуправлении утверждают, что критическая ситуация сохраняется, поскольку погодные условия осенью могут еще больше усложнить уборку и подготовку полей к следующему сезону. Согласно информации Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования, уборку урожая по всей Латвии задержал шторм 22 августа и последовавшие за ним обильные осадки. Муниципалитет Валки опубликовал на своем сайте предупреждение о проведении 14 октября испытаний сирен оповещения в Эстонии. Учитывая расположение уезда на границе с Эстонией, во время проверки жители уезда могут услышать сработавшие в Эстонии сирены. Цель проверки – убедиться в надлежащем функционировании системы оповещения населения и ознакомить жителей с сигнальными устройствами, используемыми в чрезвычайных ситуациях. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Министр здравоохранения Хасам Абумари после требования Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи о его отставке заявил, что уход с должности не решит проблему нехватки финансирования отрасли. Абумари отметил, что необходимость в дополнительном финансировании здравоохранения не нова. Дополнительные средства нужны как для выполнения требований профсоюза, так и отрасли в целом. По словам министра, у врачей, медсестер, профессиональных объединений медиков и организаций пациентов есть свои конкретные и не всегда совпадающие требования. Поэтому он не может стать, например, министром медиков. Необходимо согласовать интересы всех сторон. Абумари также подчеркнул, что в правительстве пока не начались обсуждения госбюджета на 2027 год, поэтому он не видит оснований для требования об отставке именно сейчас в связи с требованиями к бюджету следующего года. Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной помощи решил провести пикет у здания Кабинета министров, потребовать повышения зарплат всех работников здравоохранения в бюджете на 2027 год, а также выразил недоверие Абумари и потребовал его отставки. Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Ойр Даугавиетис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавиетис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавиетис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить. Чтобы укрепить безопасность восточной границы Латвии, Министерство юстиции предлагает значительно ужесточить предусмотренные уголовным законом наказания за организацию незаконной миграции. За незаконное перемещение людей через государственную границу и содействие их незаконному пребыванию в Латвии предлагается установить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в Минюсте, подготовленные им поправки уже передали на рассмотрение юридической комиссии Сейма. Министерство подчеркивает, что поправки – одна из мер, принимаемых в рамках операции «Оборотень». Каждый год Латвия теряет около миллиарда евро из-за преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить при своевременном лечении, сообщает телеканал ТВ3. Новейшее исследование здоровья работников и его влияние на конкурентоспособность Латвии показывает, что более половины предпринимателей сталкиваются с длительным или частым отсутствием сотрудников на работе. Исследование показывает, насколько часто работодатели в повседневной жизни видят, что производительность сотрудников снижается именно из-за плохого здоровья. здоровья, заявила директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владислава Маране. Последствия отражаются на расходах предприятий. Для решения этой проблемы медицинское страхование уже стало нормой. Однако работодатели подчеркивают, что одних возможностей предприятий недостаточно. От государства также ожидают четкой системы. Больше всего работодатели хотели бы видеть сокращение очередей и более доступные медицинские услуги. 98% опрошенных считают этот вопрос приоритетным. Особо отмечается и доступность лекарств. Один из наиболее показательных результатов исследования – так называемые предотвратимые смерти, которые ежегодно наносят экономике ущерб примерно в 1 миллиард евро. «Мы ежегодно теряем 2,8% ВВП из-за этих предотвратимых смертей. Они происходят потому, что в здравоохранение вкладывается недостаточно средств. Мы живем меньше, чем в среднем в Евросоюзе. Мало и лет жизни, прожитых в хорошем состоянии здоровья. В Латвии это всего 52 года. И это напрямую отражается на рынке труда», отмечает Маране. Авторы исследования призывают рассматривать расходы на здравоохранение не как затраты, а как инвестиции в экономику. Согласно предварительным данным, во время акции протеста пассажирских перевозчиков в среду 16 сентября не было выполнено 3250 региональных автобусных рейсов, сообщили в автотранспортной дирекции. Председатель правления дирекции Янис Лапинш выразил благодарность перевозчикам, которые в день акции протеста выполняли предусмотренные договором обязанности и обеспечивали перевозку пассажиров в регионах. Он добавил, что к перевозчикам, которые приняли участие в акции протеста, будут применены штрафы за непредоставление предусмотренных договорами услуг. По словам Лапинша, штрафы для некоторых перевозчиков могут превысить 100 тысяч евро. Вооруженные силы Германии окажут помощь в обеспечении защиты воздушного пространства Латвии во время парламентских выборов в начале октября. Правительство в Риге, ввиду неоднократных нарушений воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над странами Балтии, обратилось к союзникам за поддержкой в защите воздушного пространства для обеспечения безопасного проведения парламентских выборов, сообщило Министерство обороны Германии. Германия является надежным сторонником своих союзников, и поэтому с конца сентября до начала октября развернет небольшой контингент истребителей «Еврофайтер» на восточном фланге, говорится в заявлении министерства. С сегодняшнего дня жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с врачом онлайн по результатам анализов. Всего доступно 500 консультаций, сообщает Веселибас центру Апвейнейба. Бесплатные 20-минутные консультации будут доступны первым 500 желающим, которые заранее зарегистрируются онлайн, выбрав подходящее время. Для консультации необходимо подготовить актуальные результаты анализа крови, желательно полученные не более месяца назад. Записаться на консультацию онлайн можно на сайте ВЦА. Служба государственной безопасности, реагируя на публично распространенный прокремлевской группировкой ультиматум, 9 сентября этого года начала уголовный процесс по делу об угрозах совершить террористические акты против предприятий в Латвии, которые поставляют вооружение Украине. Служба установила, что прокремлевская группировка под названием Global Citizens Against War 1984, в переводе с английского «Глобальные граждане против войны 1984-го», 8 сентября этого года опубликовала на своем сайте требования к Латвии прекратить поставки оружия Украине. В противном случае группировка угрожала совершить террористические акты против конкретных латвийских предприятий. 10 сентября в рамках уголовного процесса служба госбезопасности задержала в Риге одного человека, а также провела процессуальные действия в рамках уголовного процесса по месту жительства этого человека и в его автомобиле. Сейчас служба анализирует носители данных и другие предметы, изъятые во время обыска. Подозреваемого заключили под стражу. Как сообщалось в своем ультиматуме, группировка выдвинула аналогичные требования также к Польше и Португалии. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Региональные перевозчики ожидают от Министерства сообщения конкретных действий по обеспечению более частой индексации долгосрочных договоров, заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошинекс. Он отметил, что пока перевозчики не получили от Министерства сообщения никакой информации, однако о планируемых решениях ассоциацию проинформировала автотранспортная дирекция. Для перевозчиков важно получить от Министерства сообщения информацию о дальнейших действиях по изменению долгосрочных договоров в отношении индексации, чтобы они могли решить, продолжать акции протеста или нет, сказал Ошинекс. Перевозчики хотят увидеть решение и конкретные сроки на следующей неделе. Ждать и тихо надеяться на то, что что-то будет сделано, мы не можем себе позволить, подчеркнул президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков. В день акции протеста серьезных проблемных ситуаций не возникало. Количество жалоб существенно не увеличилось. Согласно данным автотранспортной дирекции, в среду до 17 часов в ходе акции протеста пассажирские перевозчики не выполнили 2539 рейсов по всей Латвии. Как ранее заявлял Ошинекс, перевозчики вынуждены действовать кардинально, так как до сих пор от государства поступали лишь обещания. В случае, если ситуация не будет решена, перевозчики рассматривают возможность проведения следующей акции уже 30 сентября. Президент Эдгар Ринкевич помиловал изобретателя Раймонса Скурлса, который был осужден за вымогательство в связи с обнаруженной уязвимостью в системе безопасности IT-систем Дирекции безопасности дорожного движения, подтвердил советник президента Мартин Шдрегерис. Ринкевич ознакомился с решением суда и не сомневается в его законности, в то же время учитывая важность безопасности государственных информационных систем и обязанность госучреждений постоянно устранять возможные уязвимости, а также интересы общества в области кибербезопасности и усилия по содействию добросовестному раскрытию уязвимостей, президент считает, что польза для общества от действий Скурлса была значительно больше, чем его правонарушения. Таким образом, на основании статьи 45 Конституции и статьи 4 закона о помиловании, Ринкевич 15 сентября решил освободить Скурлса от основного наказания и снять с него судимость. В столице растет число детей, которые попадают в учреждения интернатного типа, при этом сокращается число детей, находящихся в приемных семьях под опекой или усыновленных, сообщил Департамент благосостояния Рижской думы. В последние годы в сфере ухода за детьми, оставшимися без попечения семьи, произошли существенные изменения. За 3 года число детей, находящихся под опекой, сократилось на 17%, тогда как число детей, помещенных в учреждения, выросло на 22%. Все чаще в систему ухода попадают подростки, братья и сестры, а также дети с комплексными поведенческими, медицинскими и социальными проблемами. Особенно остро ощущается нехватка приемных семей для подростков и детей с травматическим опытом или поведенческими трудностями. Нагрузка на приемные семьи растет, их возможности принимать новых детей сокращаются. Чтобы выявить основные риски и спланировать более эффективные меры поддержки, Департамент благосостояния провел исследование. Оно показало, что разлучение ребенка с семьей чаще всего является не следствием одного события, а длительным процессом, в котором сочетаются несколько факторов – зависимости, насилие, проблемы с психическим здоровьем, недостаточные родительские навыки, социальная изоляция, нестабильные условия жизни, отсутствие мотивации сотрудничать с учреждениями поддержки. Одновременно растет число случаев насилия и ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей, которые приводят к изъятию ребенка из семьи. Исследование также показало, что